что будет в финале, как известно, покажет время. Пофилософствовать потянуло. Нет, давайте сверим время. В столице 3 часа, практически 21 минута. Утро в Москве, не только где-то на горизонте, немного ближе к нему. Сейчас станем музыкальными стараниями Ванессы Паради и Юрия Антонова. Не впереди на ретро.

Мое личное наблюдение, статистика. В основном понедельник не в лучшую сторону сказывается на ценнике такси. Независимо от погоды, на несколько сотен, вроде обычная поездка в обычное время, становится дороже. Еще, конечно, вырисовывается один повод не любить начало новой рабочей недели. Ну да ладно. В столице 3 часа 35 минут. Уверенно и верно продвигаемся. Далее на музыкальную встречу с командами Смоки и Любе на рэпе.

Запомнили ритм, темп, в таком и будем продвигаться навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе Retro FM. Уже практически через 10 минут, ровно в 4 часа по Москве, начнутся наши приключения. До 7 утра, согласно традициям, расписанию не закончится. Все как обычно, будем всем приготовиться. Ну а музыкально уже точно на готове Bad Boys Blue. Слышим их до финала этого часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: большой радостью на лице. Как же еще? Встречаем очередной понедельник. Может, мы пока еще не особо довольны будем. Но за ближайшие 3 часа утреннего экспресса на Ретро FM хоть как-то оживем, соберемся, поднимем друг другу настроение позитивным общением. За это как основа основ, ну, как обычно, будет отвечать рубрика «Позитив». Помимо нее, разумеется, лучшая музыка, интересные факты, события, актуальные астрологические прогнозы. Все это будет в нашем полном распоряжении до 7 утра. Обещаю. Обещанному верить. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Насколько, что ли, доброго, по мнению звезд, давайте уже узнаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 сентября. Напомню, еще раз понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, и даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание. Сохраняйте дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: только бы мы не были чемпионами, следить за здоровьем нужно, разумеется, всем. Кто-то видел в новостях, что развеян главный миф об осенних простудах, что вирусы не появляются с первыми заморозками, они всегда в среде. Проблема в целом не в иммунитете, а в стечении обстоятельств, которые создает сама природа, ну и наш образ жизни. Недосып нам не на пользу, если что. Ну, все, наверное, в курсе. В столице 4 часа, практически 19 минут. На Retro FM скоро услышим Modern Talking и команду Ума Турман.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Как обычно, следуя на утреннем экспрессе Retro FM в новый день, берем с собой ежедневник с самыми значимыми, знаковыми событиями. Подробности будут буквально через секунду. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Понедельник, 14 сентября 2026 года на календаре. Сегодня новолетие или славянский Новый год. Эта дата в православном календаре также считается первым днем нового церковного года, началом индикта. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. С наступлением осени и Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Также к этому дню надо было закончить все торговые и хозяйственные сделки, уплатить дань и пошлины. Кстати, по мнению астрономов, днем празднования Нового года может быть абсолютно любая дата, так как понятие начала года носит весьма условный характер, ведь все точки земной орбиты абсолютно равноправны. Совершенно безразлично, какую из них принимать за начало отсчета. День рождения сегодня отмечает норвежский музыкант, вокалист группы А-ха Мортен Харкен. Он обладатель уникального голоса диапазоном в 5 октав и автор мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов мужчин поп-музыки. В середине 80-х годов Харкен был признан лучшим вокалистом Европы. В этот день, в 1867 году, вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. Главный труд немецкого философа, экономиста и политического деятеля оказал огромное влияние на ход мировой истории. Книга интересна не только специалистам, историкам, экономистам, философам, но и всем, кто хочет ознакомиться с одной из самых значительных социально-экономических теорий. Она до сих пор вызывает горячие споры. Доступный широкому кругу читателей «Капитал» остается актуальным уже второе столетие. 14 сентября в 1959 году космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. В итоге экспедиции, помимо разных научных открытий, на поверхность земного спутника был доставлен вымпел с изображением герба СССР, сделанный по секретному заказу Сергея Королева на Монетном дворе в Ленинграде. На этом ежедневник прикроем, вернемся к нему в следующем часе на Retro.
1: Ежедневник
2: на Retro FM.

куда бы вы лично не двигались, не направлялись, у нас что, очередное приятное совпадение? Нам явно по пути. Retro FM — это утренний экспресс, это Альбана и Рамина Пауэр на ближайшее музыкальное будущее. Скоро их услышим. В столице 4 часа 36 минут.

Иногда даже не знаешь, какие «хочу» вдруг накроют. Тут в очередной раз попалось видео про китайский торговый центр, где с верхних этажей, там этажей 5, можно спуститься на первой пагорке. Она напоминает такой водный, что ли, аттракцион, но без воды, съезжаешь на специальном пледе. Поймал себя на мысли, ну, неплохо. Всем доброго утра! Мы продолжаем с вами двигаться вперед, навстречу доброму бодрому утру на утреннем экспрессе Ретро-ФМ. Скоро музыкально услышимся, пересечемся с Роксет, столицы, 4 часа 49 минут.

0: просто. Придерживаемся наших утренних планов, утреннего экспресса на Ретро-ФМ. И начало новой рабочей недели станет попроще, полегче. Но такие позитивные изменения, перспективы явно имеются. Как всегда, проверенные временем хиты, интересные события, факты и гороскоп со всеми его актуальными звездными сулениями. Все будет для нас далее. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. И уже сейчас все внимание к актуальным астрологическим прогнозам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе, отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание. Сохраняйте дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Разумеется, с позитивом, с вашими личными недавними победами, достижениями, успехами, может, даже историями из разряда «Ничего себе!» Встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Поделиться ими, вот этим всем своим хорошим добром, хорошими сообщениями со всеми нами, как обычно, можете в первую очередь в канале Ретро-ФМ в Максе. Там сейчас появится специальный пост, в комментарии к нему пишите все ваши позитивные истории, сообщения, затем я переадресую в эфир. Также можно отправлять сообщение на наш смс-портал 5533. Начинайте сообщение со слова «Ретро-ФМ». В конце не забывайте подписываться. Автору самого большого позитива за сегодня будет презент. Достанется тост от «Ретро-ФМ». Пишите, хвастайтесь, делитесь хорошим настроением. В столице 5 часов, практически 20 минут.
0: Позитив.
1: На «Ретро-ФМ».
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: что-что, ежедневник на RetroFM секреты хранить не умеет. Но от него такое подобное и не требуется. Давайте в очередной раз в него заглянем и узнаем все, что можно про этот день, все, что произошло, случилось в этот день. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На RetroFM.
0: Так, 14 сентября 2026 года, понедельник. В этот день, в 1932 году, родился Игорь Кириллов. Телеведущий, диктор телевидения, актер, народный артист СССР, человек эпоха. С его именем в первую очередь ассоциируется программа «Время», ведущим которой он был более 30 лет. Помимо этой передачи, он также работал в качестве комментатора, репортера, ведущего и на других всеми любимых программах. «Голубой огонек», «Песня года», «Кинопанорама», вел трансляции парадов с Красной площади. Его голос был знаком каждому в нашей стране. Так, день рождения сегодня отмечают норвежский музыкант, вокалист группы «Аха» Мортен Харкет, российский телеведущий и сценарист Михаил Марфин, юморист, актер, радио и телеведущий, драматург Сергей Дроботенко, государственный и политический деятель, бывший президент России Дмитрий Медведев, французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркат, южнокорейский режиссер и сценарист, четырехкратный лауреат премии «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, за фильм «Паразиты» Пон Джун Хо. В этот день, в 1896 году, в Петербурге открылись курсы воспитательницы, руководительниц физического воспитания. Ныне это Институт физической культуры имени Лесгофа. Да. Российского биолога, антрополога, врача, педагога. Курсы стали прообразом современных высших учебных заведений физической культуры. И еще про северную столицу. 14 сентября 1947 году в Петродворце под Ленинградом был вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после Великой Отечественной войны. Напомню, «Самсон», раздирающий пасть льва, центральный фонтан дворцового паркового ансамбля «Петергоф». Струя воды из него бьет вверх на 21 метр. Ну и не на метр, но недалеко отложу уже ежедневник в сторону. Вернемся к нему в следующем часе на RetroFM.
1: Ежедневник.
2: На RetroFM.

Некоторые, возможно, с глазами на мокром месте встречают понедельник. Это не слезы радости. Прекращать, конечно. Всем легкого начала новой рабочей недели. Столица 5 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро о себе музыкально напомнит Игорь Корнеев.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: утренний экспресс. Позитив. На Ретро FM.
1: Судя по количеству ваших позитивных сообщений в канале Ретро FM в Максе, понедельник пока, ну, не налегке, нелегко дается. Ну, или толком еще не проснулись. В первую очередь Леонид Васильев сообщает, что у него сегодня с женой Ларисой замечательная дата. 33 года совместной жизни в браке. Подсмотрела, что это каменная или клубничная свадьба. Подарки выбирают, исходя из этих символов. Ну, или общих интересов пары. Леонид, каковы ваши интересы, кто стурат РТФМ? Такой вопрос вполне может достаться вам сегодня. Так, Лариса из Красноярского края говорит: «Привет, страна! Привет, РТФМ!» Пишет: «Всех нас с началом новой рабочей недели. Не грустим по этому поводу. Радуемся, что за эту неделю на карточку прибудет денежка. Наверное, про аванс речь, про ЗП. Всем желает позитивного настроения». Ну и вам, Лариса, конечно. Так, ну а всем скажу, давайте вставайте, просыпайтесь, делитесь своим личным позитивом, позитивными успехами, достижениями со всеми нами. Для этого пишите в канале Ретро FM в Максе, там есть для этого специальный пост. Всем доброго, бодрого утра!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: между нами, между Retro FM и вами, позитивными слушателями Retro FM. Ну, как пару часов уже, по всем традициям утреннего экспресса, налажена связь, контакт в нашем канале в Максе. Если вы еще не прислали свое сообщение с какими-то недавно реализованными планами, достижениями, успехами, какими-то личными большими событиями, что сидите? Спешите, спешите, хвастайтесь. Порадуемся за вас и с вами. Скоро все сообщения озвучу. Зовут меня Дмитрий Майоров. И помимо этого, как всегда, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические советы. Все будет, все впереди.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Астрологические прогнозы уже расскажу. Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, и даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезный совет. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание и за влияние. Сохраните дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраните гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Точно не с так себе настроением. Встречаем утро вместе. От Вероники из Нижегородской области. Всем доброго утра, всем хорошего настроения. Сергей сообщает, у него выходные настолько удались, что этот понедельник тоже, похоже, не будет рабочим. Как бы приболел, пока восполняет недостаток минеральной воды в организме. Татьяна рассказывает, что вчера приехала с Марией, там тепло и солнечно. Сегодня за окном на Урале пасмурно, холодно и моросит дождь. Представляете настроение, спрашивает. Ну, включает, включил Ретро FM, ноги сами идут в пляс, погода, кажется, не такой уж ужасной. Спасибо вам за утренний позитив, мир прекрасен в любую погоду. Всегда, пожалуйста. Так, Елена из Воронежа пишет. Здравствуйте, моя любимая Ретро FM. Сегодня моих любимых родителей 53 года совместной жизни. Разве это не повод для радости и хорошего настроения? Это два человека, которые дали путевку в жизнь не только двум дочкам, в числе которых она, Елена, а еще двум внукам, Дмитрию и Софию, которые сейчас живут и работают в Москве. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья любимым дорогим родителям желает. Помимо этого мирного, спокойного неба над головой, они, любящие дети, внуки, обещают и дальше радовать их. Ну что, я с радостью прочитаю ваши позитивные сообщения. Оставляйте их, как пример, в канале Ретро FM в Максиме. Увидите где, там есть специальный пост. И напомню, что автору самого позитивного сообщения будет презент. Презентую тостер.
0: Позитив.
1: На Ретро FM.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: 6 часов 30 минут в столице. Не только на лучшую, проверенную временем музыку, но и на большие, интересные, праздничные события мы делаем с утра пораньше на буднях в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ «Упор». В этом нам по традиции помогает ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Так, на календаре понедельник, 14 сентября 2026 года. Сегодня Новолетие, или Славянский Новый год. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. С наступлением осени и Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Также к этому дню надо было закончить все торговые и хозяйственные сделки, уплатить дани и пошлины. День рождения отмечает сегодня норвежский музыкант, вокалист группы «Аха» Мортен Харкет. Он обладатель уникального голоса диапазоном в 5 октав и автор мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов мужчин поп-музыки. В середине 80-х годов Харкет был признан лучшим вокалистом Европы. Об этом, кстати, Юрий Гурьянов рассказывал в программе «Ю», посвященной группе «Аха». Подкаст вы можете найти на нашем сайте retrofm.ru. 14 сентября в 1959 году космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. В итоге экспедиции, помимо разных научных открытий, на поверхность земного спутника был доставлен вымпел с изображением герба СССР, сделанный по секретному заказу Сергея Королева на Монетном дворе в Ленинграде. В этот день, в 1867 году, вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. Главный труд немецкого философа, экономиста и политического деятеля оказал огромное влияние на ход мировой истории. Книга интересна не только специалистам, историкам, экономистам, философам, но и всем, кто хочет ознакомиться с одной из самых значительных социально-экономических теорий. Она до сих пор вызывает горячие споры. Доступный широкому кругу читателей «Капитал» остается актуальным уже второе столетие. А еще, есть еще, сегодня отмечается День слушания шорохов, праздник между собойщиков, день у меня все под контролем, день раскрашивания, день живого творчества, день карамелек, день поедания большого сэндвича и день пончика с кремовой начинкой. Ох, даже не знаю, какому празднику в первую очередь выделить внимание. Всем доброго, нескучного утра.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

отвертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.
1: Не плывем, но точно движемся вперед. Вперед и с песней на утреннем экспрессе Retro FM. Кто именно уже подготовил для нас свои частички творчества, рассказываю. Это Bad Boys Blue и Backstreet Boys. Скоро их услышим. В столице 6 часов 36 минут.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: И ваши финальные позитивы на сегодня вошли. Гульнара из Оренбурга, большая молодец, наделала вчера дел, и не одна, говорит, с сыном, с Максимом съездила в деревню к родителям и от души натрудилась на огороде. Морковку, свеклу выкопали, клубнику пересадили, чеснок тоже посадили, клубнику пересадили. Солнышко было помощником, а ретро-ФМ придавало силу и настроение. Как много сделано. Недаром, говорят, день год кормит. Всем удачи и любви. Елена из Питера сообщает, что самое счастливое открылся после профилактики ее бассейн. Едет на аквааэробику. Ура! Занятие по 50 минут под ретро-хиты с тренером. Сама себе, говорит, завидует. У Леси сегодня событие. У ее любимой племяшки день рождения. 4 годика исполнилось. Самое позитивное событие этого дня у Леси. Пишет, милая малышка, люблю тебя всем сердцем. От Ксюши из Севастополя всем доброго утра, всем желает хорошего настроения, вкусного завтрака, море позитива. Дмитрий из Самары, похоже, начальник смены, передает привет своим работникам, говорит большое спасибо за хорошую ночную работу, желает хороших выходных. От Ольги всем утреннего позитива, пишет, мир прекрасен, замечайте это каждый день и делитесь радостями. У нее с утра их много, у любимого мужа день рождения сегодня, за окном тепло, солнце, вчера было открытие горсада в Твери, шикарным концертом. Всех, говорит, ждем в гости. Так, сегодня спешит на любимую работу. Всем любви и самого суперского настроения. Вам, Ольга, конечно. Так. Все, больше ничего не вижу, не вижу. На этом, наверное, пора, да, подводить итоги позитива, определять, кому сегодня достанется отправиться тостер от Retro FM. Думаю... Так, на пальцах считаю, гадаю. Это будет Елена из Воронежа. Она говорила, что у ее любимых родителей 53 года совместной жизни. Тостер как бы не Елене, ее родителям. Наверняка в хозяйстве у них что-то подобное имеется, но такого, как у нас, нет. Что там, с победой. Всем спасибо за участие, спасибо за позитив. Утренний экспресс вернется в эфир Retro FM завтра с утра, согласно расписанию. Ну а сейчас ровно в 7 по Москве. Встречайте первую смену. Все, до встречи. Побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Позитив.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Но наступила же, на куда бы она делась, новая неделя, 7.00 в столице, первая смена на Ретро-ФМ. Вернулся к своему делу и Вадим Ривман, уже новости подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: Я уже читаю. Доброе утро. Всем привет. Итак, российские школы в дни выборов будут работать в обычном режиме, там, где есть возможность обеспечить раздельные потоки граждан. В школах, где такой возможности нет, для учеников

Учеников организуют внеклассные мероприятия и дополнительное образование. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Напомню, голосование за кандидатов на выборы в Госдуму будет проходить с 18 по 20 сентября. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования управляющих компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а потому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Также Аксененко отметил, что действующая ежегодная отчетность управляющих компаний недостаточно оперативна. Для сферы ЖКХ годовой срок слишком велик, поэтому необходимо переходить к более регулярной и понятной системе отчетности. Глава Минэкономразвития не исключил смягчение визового режима с Индией. Как сообщил Максим Решетников, Россия может в ближайшее время снизить или даже обнулить сборы за оформление электронных виз для граждан Индии. Также министр заявил, что России и Индии нужно нарастить авиасообщения, так как нынешних 15 рейсов в неделю мало. Сейчас туристы из Индии, напомню, могут въезжать в Россию по электронной визе. Она позволяет находиться в нашей стране до 16 дней. Стоимость визы примерно $50. Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с высоты около 400 километров. Фотографию опубликовал Роскосмос в канале на платформе Макс. Поводом для космического снимка стал 879-й день рождения столицы. Напомню, день города Москва отмечала 5 и 6 сентября. Кикина запечатлела российскую столицу с борта Международной космической станции. Анна работает на МКС с июля этого года. Отмечу, она прибыла на станцию на корабле «Союз МС-29» вместе с российским космонавтом Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Мэнноном. Ну и последняя американка Сьюзан Бургас вошла в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию предметов, связанных с лягушками. В ее собрании насчитывается 13 201 экземпляр. Это позволило превзойти предыдущее достижение. Коллекционирование началось в 1983 году золотого кольца в форме земноводного с глазами из изумрудов. За последующие десятилетия собрание пополнилось мягкими игрушками, украшениями, елочными игрушками. Еще назову курсы валют. Доллар 84.26, евро 97.87. А на Retro FM стартует первая смена. Я желаю всем доброго утра.

0: 4 минуты восьмого в столице. Добрейшего утра.
1: Доброе утро.
0: Саша Светлова, Рита Субботина на местах.
1: Пришли.
0: И чем займемся в понедельник?
1: Слушай, ну я думаю, что мы, так сказать, уберем мой страшный сон. Ребят, сразу расскажу. Мне сегодня снился эфир, и мне казалось, что будет Руса Туриста, та самая игра, которая будет уже очень скоро.
0: И
1: мы забыли с Сашей слова.
0: Сеньора, не может быть.
1: Там вообще все было. Я проснулась просто как... Мы не могли забыть Руса Туриста. Нет, все под контролем.
0: Ну как бы пока и не 7.40, давай не будем вот сейчас торопить события, поглядим, как оно будет. А пока есть время проснуться, навести себе чай, кофе, настроиться на что-то хорошее, на позитив, на классную, успешную неделю. Вспомнить, что у нас еще, конечно, и родная речь будет, грамотность проверим. Фейк-контроль разберем обязательно, где миф, где реальность. Нейрохит дадим, еще споем в прямом эфире.
1: Тему классную подготовили, мы тоже как без этого, да, не просыпаемся.
0: Но на самом деле это все маленькая прелюдия к тому, что будет сейчас. Конечно, это супер-хиты, проверенные десятилетиями. Например, FR David уже сейчас...

0: гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, сегодня 14 сентября, понедельник, разбираемся. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны, в отношениях и чувствах легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Далее, девы. Обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах, возможно, борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: Понедельник, ребята, давайте вот так хопа, собрались и просыпаемся.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, давайте разбираться, уже почти середина сентября, ну вот почти, 14-е. Что нам дает этот день? О чем он нас предупреждает?
2: Я как будто на этом, на какой-то угадалке пришла.
1: Подождите.
2: На сессии.
1: 16 сентября, постойте в коридоре. 14-е, присаживайтесь, выкладывайте. Что у вас на сегодня? А у меня сегодня все под контролем. Ну, давайте рассказывать подробнее теперь.
2: Так, сегодня день, у меня все под контролем. Я первый раз настолько, ну, вот прям такая, говорю эту фразу. У меня все под контролем.
1: Спасибо празднику, что я могу произнести эту фразу, да?
2: Никогда такого не было, а вот сегодня.
1: Не, ну хотя бы что-то должно быть в жизни, что у тебя под контролем. Вот сходу приходит.
2: Спорт.
1: Хорошо. Ну не всегда, но бывает, да?
2: Ну как-то нет.
1: Ну там два месяца прервалась, то есть это не до конца под контролем.
2: Нет, у меня было под контролем. Я знала, что мы едем в круиз. Я знала, что я еду в отпуск. Я не буду.
1: Да, я также про финансы говорю, что у меня все под контролем. Ну, то есть, не то, что все хорошо, а в смысле, может быть, там полный провал, 28 кредитов. Ну, я же это как бы контролирую, то есть это такое иллюзия управления. Ну, типа, я хотя бы наблюдаю за этим.
2: Я как бы договорился
1: об этом. Так вот это, судя по всему, паспорт. А вот что у меня точно не под контролем, это домашний порядок. Ну вот, то есть, все может быть под контролем до того момента, когда кое-кто уборку не сделает.
2: Это ты про человека, которому 6 или чуть побольше?
1: Чуть-чуть побольше, да. А-а-а. Вот, например, вчера на футбол собирались. А где шарфики наши любимые футбольникам? А я не помню. А я убирала вчера. И все, на 42 минуты у нас поиски.
2: Кстати, по поводу одежды. Я хочу сказать, что это даже психологически доказанная история, что у меня тоже это все под контролем, у меня идеально все развешено. Uh-huh. И это тоже, на самом деле, когда ты убираешь, когда ты все развешиваешь, когда все так красивенько раскладывает, это, во-первых, чистит твою голову и создает ощущение какого-то контроля в твоей жизни.
1: Да, слушайте,
2: вот, поэтому здесь у меня тоже все хорошо.
1: Я думаю, мы будем сегодня разбираться, где контроль уместен, а где нет. Ну, например, да, финансы, там, какое-то здоровье, да, базовые понятия, или, может быть, безопасность за рулем. Вот это точно должно 100%. Быть всегда под контролем. А иногда люди перебарщивают, не знаю, вот я должен контролировать их поведение. Я должен прийти и произвести исключительно вот такое впечатление. Ну, это уже такая какая-то странность, иллюзия. Ну, вот как ты можешь до конца определять чужие эмоции, предполагать?
2: Никак вообще.
1: Только с определенной долей вероятности. В этом будем разбираться. И в том числе зададим вам вопрос. А действительно ли все нужно держать под контролем? Что у вас находится под контролем, а что вы, наоборот, отпускаете вот на авось? А пусть так будет. Пусть, может, вселенная поможет и как-нибудь настроит.
2: Пишите, друзья, во все наши соцсети. Макс, группа ВКонтакте, остальные соцсети. А мы все обязательно найдем и прочитаем.

0: Но все, кому нужна была помощь, Битлз выручили. Help послушали, стало как-то спокойнее на душе, да, тревожники тоже такие потягушки сделали спокойно. Ой, ну теперь даже я не переживаю.
1: Слушай, я знаю, как тебя успокоить и Саню. Ребята, рассказываю вам. Дело в том, что некоторые мои коллеги имеют такую привычку разговаривать с самим собой. Со стороны смотрятся, ну, так сказать.
2: Что он имеет в виду, интересно, разговаривать?
1: Вы знаете, самое удивительное...
2: Сейчас опять обвинять начнут.
1: Они не друг с другом разговаривают.
2: Она следит вообще за собой?
1: Они ходят по офису.
2: Только другим предъявлять
1: умеют.
2: Сейчас она как сядет,
1: собой.
2: Я ей скажу сразу.
1: Короче, я пришла вам на помощь сказать, что разговор с собой – это не странность, а полезная привычка.
2: Конечно.
1: Раз уж мы сегодня говорим о контроле, психологи считают, что мысли вслух помогают навести порядок в голове.
2: Раз.
1: Принимать решения, особенно перед какими-то важными разговорами.
2: Два.
1: Или даже при стрессе.
2: С половиной.
1: А дальше я тебе скажу. Проговаривание проблемы структурирует ее, во-первых, да, облегчает переключение на действие, потому что ты уже поговорил такой, так, ну что там, у меня ремонт не закончил, да, нужно взять какой-то еще кредит, пошел и сделал. Кто тебе скажет нет в конце концов?
2: Действительно.
1: Вот, и можно разговаривать с собой как с другом, успокаивая, напоминая, что ты у себя самый лучший, маменькин сыночек, пирожочек.
2: Умничка. Вот, в принципе, все по делу сказала. Единственная претензия, зачем ты нас так долго перебивала с Александром? Не забивай наш внутренний диалог.
1: Простите, пожалуйста, ворвалась.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер два. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер три. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8-800-555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
14: Политическая информация.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
16: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Ну, как думаешь, сколько синеглазая могла ждать его после концерта? Ну, так, в минутах.
1: Ну, смотри, сейчас в Москве 18:20, в целом сегодня тепло, но часик могла бы подождать.
0: Мы все тоже переглянулись. Сейчас в Москве 18:20, доброго вечера. До вечеринки Ретро-ФМ остается буквально 2.5 часа, так что все, заправляемся, настраиваемся, скоро танцы будут. Обожаю непредсказуемость девушек. Ну вот здесь надежно и ожидаемо. 7:30, новости, Вадим Рив.
2: О цифрах тоже будет в конце выпуска. Доброе утро. Итак, российские легкоатлеты выступили с совместным заявлением с требованием отменить отстранение от международных соревнований. Обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и в Ассоциацию легкоатлетических федераций World Athletics. Напомню, Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в 2015 году после допингового скандала. Позднее россияне могли участвовать в международных стартах в нейтральном статусе после получения индивидуального допуска, но начиная с 2022 года они не выступают на турнирах под эгидой ассоциации даже в таком качестве. В марте этого года с федерации сняли все ограничения по допингу, в июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить санкции в отношении российских спортсменов. Минимальную страховую пенсию по старости необходимо повысить до 50 тысяч рублей в месяц. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение сегодня. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит приблизить отечественную пенсионную систему к мировым стандартам социальной защиты. Ирландский актер Пирс Броснан решил избавиться от своего семейного поместья в Малибу. За дом он планирует выручить около 100 миллионов долларов. По словам актера, причиной стали как финансовые трудности, так и вечный страх перед стихийными бедствиями. Броснан больше не считает жизнь на калифорнийском побережье счастливой. Актер также признал, что содержание особняка обходится слишком дорого, поэтому ему приходится соглашаться на любые роли. Он и его супруга намерены обосноваться в коттедже на Гавайях, чтобы посвятить себя живописи и разведению кур. В центральную Россию идет бабье лето. С середины недели синоптики обещают до 23 градусов и солнечную погоду. Она продержится минимум 5 дней. Первые попытки осени отступить жители европейской части страны заметили еще в выходные, но эту волну тепла синоптики называют скорее предварительной. В Сибири сейчас все наоборот. Летнее тепло постепенно уходит, ему на смену придет дождливая и прохладная погода. В Москве в ближайшие дни будет почти плюс 20. В пятницу, правда, похолодает, начнутся дожди. В Петербурге понижение температуры начнется раньше, но до среды будет относительно тепло. И еще курсы валют. На сегодня доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 7.35, точное московское. Сейчас понедельник, лучший день для того, чтобы планировать свои будущие путешествия.
1: Да, друзья, это если что, мы не просто так вам говорим, а про тот самый Рус-турист, о котором мы в самом начале говорили. Это наша новая игрушка. Очень тепло ее люблю, потому что люблю языки. Ну, я надеюсь, мы с вами что-нибудь да выучим. А почему бы нет? Еще и выиграем нашу знаменитую, любименькую термокружку. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе. Каждый день
2: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. «Пей первым» идеально подходит для кулеров. Природная вода «Серебряная» производится там, где нет водопровода. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: місто.
1: Обліка моралі.
0: Первий смінь на Ретро-ФМ.
2: 7.41, наша игра про туризм, которая называется, соответственно, «Русатуристы», в которой мы улучшаем свой словарный запас на других языках. Узнаем, куда сибиряки любят путешествовать. Евгений из Новосибирска на связи, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте,
2: Евгений, а скажите, а куда любите путешествовать? Вот есть у вас любимый маршрут, любимый перелет, например?
3: Ой, ну не знаю, Сочи был.
2: Так, хорошо. А вот там, где на других языках разговаривают, когда-нибудь удавалось выбраться в другую страну, например?
3: Нет, не был.
2: Все впереди.
4: Вот прямо сейчас и отправимся. Вы позвонили в нужное место, понимаете? Мы сегодня поедем, знаете, куда с вами? В Амстердам. Не против?
3: Ого.
2: Ого. Надо с собой как-то взять что-нибудь для здоровья, да, на всякий случай. А то я слышал, вечеринки там.
4: Нашу термокружку, если мы выиграем. Вот что надо
2: лечебный
4: с собой брать.
2: Лечебный травяной чай. И меда добавьте. Так, Евгений, Амстердам. Сосредоточились и внимание. Ситуация такая. Мы с Ритой в Амстердаме зашли в кафе, поели. Вот я счет попросил, а официант посмотрел на нас и такая сказала.
4: You can't make the card betalen.
2: Вот что это значит? Первое. Вы можете расплатиться картой. Второе. Оплатить нужно у стойки. Третье. Добро пожаловать в Амстердам. Ваш завтрак за наш счет.
3: Ну, точно не думаю, что за ваш счет. Но я думаю, что вы можете оплатить картой.
2: Думайте картой. Хорошо, карта принимается. Расскажите.
4: You can't make the card betalen. Вы можете расплатиться картой.
2: Какая-то смесь немецко-турецкого, если
4: ну,
2: честно.
4: Ну, знаешь ли, и мы не в Амстердаме.
2: Это точно. Ну что, Евгений, абсолютно правильно. Это значит, термокружка будет вас сопровождать и в Сочи, и в Амстердаме.
3: Супер.
2: Да хоть на Шри-Лан, где угодно. Поздравляем, заслуженная победа. Все, по как на голландскому ставим 5, да. Маргарита. Да. Что у нас сегодня по имьязу?
4: Ну как 5, я еще точно не знаю, я проверю.
2: Да, благодарим, оставайтесь на связи. Нам пора переходить к музыке. Здесь будет комбинация на нашем отечественном. Послушаем.
0: Руссо Туристо.

0: Пойдем со мной. И не бойся, у меня все под контролем. Ну, почти все.
1: Хорошо. Это я просто подумала, это ты так жену на ипотеку уговорил. Пойдем со мной. Все под контролем.
0: Да я бы не сказал, что это именно я уговаривал.
1: Вообще да, если
0: ой, глянь, какой район хороший. И до стадиона любимой команды не так далеко. Школы, я слышала, там хорошие. И вот где-то на 7-м аргументе ты такой уже идешь, паспорт отдаешь, так уже...
1: Подожди, дзынь, там, а это как
0: денежка
1: ее...
0: капает.
1: Ну, куда вещи складываются?
0: И ты в долгах на 30 лет.
1: Любименькая комната всех женщин. Есть же тоже?
2: Гардеробная?
1: Да.
0: Ну, что-то есть.
1: Что-то
0: небольшое,
1: есть.
0: Но имеется.
1: Не ты уговаривал. У нее все под контролем.
0: Да, а у меня все на точнее, все записано, да, все долги.
1: У нас сегодня день, у меня все под контролем, и я напомню вам, что мы принимаем ваши послания, письма, сообщения во все наши соцсети, потому что мы уже очень скоренько, знаете, как возьмем хоба и как все это прочитаем. Пишите нам, пожалуйста.
3: Реклама.
4: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте!
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Ретро FM.
2: заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, необычный, конечно, сегодня день, 14 сентября, у меня все под контролем. Вот мы и решили поинтересоваться, а все ли у вас под контролем в жизни? Что да, что нет, что нужно, по вашему мнению, держать под контролем, а что лучше отпустить? Александр делится в группе «Первая смена ВКонтакте» историей. Вчера впервые прыгнул с парашютом. Вот тут контроль очень важен. Я даже сам удивился, насколько четко выполнил все инструкции в стрессовой ситуации. Даже сумел отрулить от леса. Тот случай, когда тотальный контроль доставляет удовольствие. Поздравляем,
2: круто,
1: Александр.
2: Круто.
1: Хорошо, да.
2: Галина
1: да.
2: пишет: всем привет! Внимание, я Овен. И восьмерка по дате рождения. А это про тотальный контроль, особенно в финансах. Так что это мой день. Сейчас учусь ослаблять, отпускать. Не всегда получается, особенно с ребенком, подростком. Ну какие мои годы? Научусь, конечно. Ну-ка.
1: Желаем удачи, Овну.
2: Ты же понимаешь, да?
1: Юля пишет: эх, только хотела рассказать, что под контролем стараюсь держать питание. И тут вспомнила, что забыла сложно. Перед уходом на работу мясо из морозилки вытащить. Вечером придется импровизировать, Юль. Мы не сомневаемся в ваших талантах, все получится.
2: Лесь пишет: добрейшего утречка. Под контролем всегда должен быть муж. Взрослые мужчины, маленькие дети. Вдруг где-то нахулиганит без присмотра. Ты смотри, про тебя тоже в чате
1: так говорит. И каждый о себе подумал, наверное, да. Ну ладно, бывает такое.
2: Так, далее. Ульяна говорит: доброе утро. Все совсем не под контролем. Все разваливается. И как всегда, вот в одно время и везде. Ульян, вот честно, вот мы с вами как бы, да, я вас хорошенько понимаю.
1: Слушайте, ну отпустите вот это все прям под контролем, да. Что касается многозадачности, ну это же уже доказано, что мозг, он не умеет делать два сложных дела одновременно. Он просто очень быстро переключается между ними. Так что вот это: ой, я могу делать четыре дела одновременно. Вы можете хорошо переключаться и очень быстро между этими делами. Это научно доказано. Так что простите себе, отпустите и немножечко позвольте себе расслабиться.
2: Прости, прости, отпусти.
1: Зарплату или что это?
2: Ну, че ты? А у меня только пресс. Я не могу на чем-то другом, понимаешь, концентрироваться.

0: Заряжаем понедельник на пятницу. Первая смена на Retro FM столице уже 8.00. И, конечно, есть свежие новости. Есть Вадим Ривман. Слушаем.
1: Да, конечно, есть. Конечно, расскажу. Доброе утро. Итак, банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте, так как банки будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики, так полагают эксперты. Мошенники звонят пожилым россиянам, сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. А чтобы отказаться от этой опции, якобы необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напомнили, что Банк России коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. Чеченская республика признана самым некурящим регионом России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за август. Согласно статистике, доля курящих в Чечне составила всего 0,32%. Далее идут Краснодарский край, Ингушетия, Дагестан. В список регионов с наименьшим уровнем курения вошли также Северная Осетия, Алания.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Мордовия. Канадская певица Селин Дион впервые за 6 лет выступила на сцене после длительной паузы. Последний полноценный концерт певица дала в 2020-м, но продолжить выступление не смогла из-за ухудшения здоровья. В 2022-м у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Это редкое неизлечимое неврологическое заболевание, при котором нарастает общая скованность мышц. Концертная программа Селин Дион включает 26 выступлений с 12 сентября по 17 октября этого года и с 8 по 29 мая следующего. Все билеты, отмечу, это около миллиона штук, были распроданы буквально за несколько часов. Ну и последнее. 5-метровую кулебяку и курник весом более 16 килограммов приготовили в Екатеринбурге. Там проходит международный гастрофестиваль «Вкусы народов мира». Всего в кулебяке 8 слоев. Тесто тонко раскатали, после этого поочередно выкладывали блины и разные виды начинки. По словам поваров, блины не дают начинкам смешиваться и позволяют сохранить вкус каждого слоя. Команда из 100 поваров планирует приготовить около 20 тысяч бесплатных дегустационных порций. И еще курсы валют. Доллар 84.26, евро 97.87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: утро.
1: Но блины блинами, я все-таки отдельно хочется обратить внимание на великолепную Селин Дион с возвращением королевы. Ну дайте, дайте громче аплодисменты и... Ну, я не знаю, дайте еще пару концертов дополнительных. А то там миллион так быстро разошелся, мы в интернет не успели с Ритой зайти, билетик-то забронировать.
0: Я сейчас вот только услышала про миллион так быстро разошелся, я на этом сконцентрирована, понимаешь?
1: А? Миллион?
0: Че? Куда? Это не про деньги. Здрасте.
1: Да, давайте так, про эфир расскажем. Чем займемся-то в ближайшие минуты? Нейрохит у нас намечается. Да, искусственный интеллект песню переделал. Вам нужно будет угадать, если получится беспроводные наушники.
0: Да, у нас сегодня день, у меня все под контролем. Сегодня такая у нас тема, мы читаем все ваши сообщения в соцсетях, поэтому обязательно пишите.
1: Ну и еще у нас сегодня день хитов, проверенных несколькими поколениями, хотя это каждый день на Retro FM. Всем бодрейшего понедельника!

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, 14 сентября, понедельник. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны. В отношениях и чувствах легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Простите, пожалуйста, очень хотелось про львов рассказать.
1: Да.
2: Значит, львы, ваше участие и внимание будут очень ценными для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: А весы, и вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, и неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах, возможно, борьба за влияние, так что сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.

0: 8.13 на московских часах. Да, время точное. Это хотя бы будет у всех у нас под контролем.
1: Так, смотри, я приготовила для тебя игрушку, которая звучит так. В общем, есть две основные штуки. Под контролем или авось. Я тебе буду говорить какую-то ситуацию,
0: да.
1: Где эта ситуация происходит, а ты должен говорить под контролем, авось.
0: На мой личный взгляд.
1: Да, хорошо. Итак, первая ситуация у нас странный звук в машине. В машине появился странный звук, но только тогда, когда поворачиваешь направо.
0: Нет, конечно, авось. Ну, полгода еще поедет.
1: Звук стал громче, зато если включить музыку, его не слышно.
0: Под контролем.
1: Машина встала. Ну, очень удачно. Прямо возле автосервиса.
0: Это вообще под полным контролем. Ребятам доверяю больше, чем себе.
1: Дальше. Вторая ситуация. Деньги до зарплаты. До зарплаты 5 дней. Деньги есть. Я знаю, сколько.
0: Ну, пусть будет под контролем.
1: Ну, хотя с ипотекой, возможно, это авось. Ага. До зарплаты 5 дней. Но началась глобальная распродажа мебели и сантехники в новую квартиру.
0: Слава богу, уже все куплено. Под контролем.
1: Так, до зарплаты 10 тысяч, но они в ливанских фунтах.
0: Авось повезет.
1: Ориентированно 1 рубль – это 1065 ливанских фунтов. Ну, то есть, как бы 1000 рублей – это миллиончик. Наконец-таки мы придумали, как стать миллионером.
0: Звучит красиво.
1: Так, далее. Зарядка телефона. Выходишь из дома 100%.
0: Под контролем.
1: Вечер 35%, до дома 2 часа.
0: Под контролем.
1: Вечер 35%, до дома 2 часа, но начинается матч «Спартак-ЦСКА».
0: На 8.
1: 12%, второй тайм, счет 1-1.
0: Под контролем еще 5 минут.
1: Так, хорошо. Ну и давай, одно пиво, которое очень может вредить вашему здоровью с друзьями. Завтра на работу, поэтому договорились, ну, на одно.
0: Ну, под контролем.
1: Так, первое закончилось как-то быстро.
0: Авось.
1: В 23:40 кто-то говорит, слушай, мы редко собираемся.
0: Это авось.
1: Так, ну и, конечно же, в 1:15 вы уже обсуждаете бизнес, который обязательно откроете вместе.
0: Ну, бесконечный авось, прям можно сразу на эфир ехать.
1: Все, ты прошел эту игру, твой приз – это моя дружба.
0: Сохраняем.

0: Weather Girl.
1: Uh-uh.
0: And have we got news?

0: 8.17, точное московское. Сейчас новости из рубрики «От хитов Барыкина до Максим». Потом все поймешь.
1: Конечно.
0: Ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком от Стамбула до Ирландии.
2: Знаешь ли ты?
0: Вдоль ночных дорог, дневных дорог, да, тумана, дождя, ну, разве что не снега. В общем, 369 дней человек шел и слушал одну и ту же мелодию, которую ты напела. За это время прошел Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию. И ты спросишь, а как же хиты Александра Барыкина?
2: А как же хиты Александра Барыкина?
0: Да, оказывается, в 24-м году тот самый парень по имени Кивни установил еще необычный рекорд. Проехал на одноколесном велосипеде через всю Ирландию за 5 дней.
2: То есть, получается, он будет долго гнать велосипед.
0: Да, вы ему блестящих не ставьте, что «а, я все летал, а сейчас все на авиалинии спустят».
2: Или там восточные сказки, тогда можно в Турции остаться.
0: В общем, поосторожнее с плейлистом, молодой человек. Ну а рекорд мы засчитываем, награду выписываем. Так держать.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
5: Реклама.
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
11: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки» 6+.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Политическая информация.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
16: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
17: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
18: Утреннее шоу.
19: Первая смена.
18: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
19: Ретро-ФМ.

0: Да-да-да, именно припев этой исполнительницы приходил мне в голову. Ингрид, мамма мия, что происходит с евро? Все падает и падает. Даже не знаю, как-то подержать, как будто надо. Евро, да не переживай ты так. Может, еще наладится там. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ты знаешь, чего там еще говорят в таких ситуациях?
1: Я думала, все будет, что ты расскажешь про круиз, как мы вот с Ингрид тусовались, как она пела.
0: Ну, или просто Вадя Ривман, да, тоже?
1: Да.
0: Ну, это если бы мы своего вспоминали.
1: А ты про евро внизу. Умеешь, Александр, удивлять даже после стольких лет знакомства?
0: Да, ну, я думаю, что сейчас все получат свою дозу актуальной информации, серьезная. А вот на не очень серьезном языке мы попозже вернемся и поговорим.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утиль сбора и госпошлин. Такой проект постановления подготовила МВД, сообщает госавтоинспекция. Льготы предлагаются распространить на машины, зарегистрированные на этих территориях не позднее конца прошлого года. Кроме того, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты, таможенные документы. Пока речь идет именно о проекте постановления. Губернатор вручил награды в честь дня рождения Ростовской области за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей по указу президента России звание «Мать-героиня» присвоено Ирине Калмыковой. Медалью ордена «Родительская слава» за укрепление института семьи и воспитания детей награждены Наталья и Александр Гнидины. Высоких наград также удостоены работники сельского хозяйства, промышленности, металлургии, специалисты ЖКХ и транспорта, представители сфер образования, науки, спорта и социального обслуживания. На ростовском ипподроме впервые за долгие годы состоялись скачки для зрителей. Спортивное мероприятие собрало сотни горожан. Все трибуны были заполнены зрителями, которые ждали это событие с 2021 года. Они увидели 10 заездов на дистанции от 1200 до 2400 метров. Всего задействовали около 70 скакунов, был проведен кубок губернатора. Почетный трофей соревнования завоевал чистокровный верховой жеребец, штаб-офицер, вожаким стал наездник международного класса Мерзбек Капышев. Московский «Спартак» одержал победу над Ростовом в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 в пользу красно-белых. «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Ростов с 8 баллами занимает 12-ю строчку. В следующем туре Ростов проведет домашний матч против столичного «Динамо» 17 сентября. Офтальмологи предупреждают, что привычные для многих родителей действия – планшет в коляске, чтение лежа или экономия на лампе – могут серьезно навредить детскому зрению. По словам специалистов, близорукость у детей неумолимо растет именно из-за таких безобидных, на первый взгляд, привычек. Врачи отметили, что обычный осмотр поликлиники проверяет только остроту зрения по таблице, чего недостаточно для выявления ранней близорукости или астигматизма. Специалисты рекомендуют проходить комплексную диагностику 2 раза в год. О курсе валют: доллар 84 рубля 26 копеек, единоевропейская валюта 97 рублей 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Первый смен на Ретро FM. Берем перерыв на несколько минут. Пусть искусственный интеллект поработает.
1: В конце концов, ребята, у нас нейросетка наша домашняя взяла хит, переделала полностью вообще музыку, слова оставила те же самые. И такая, ребят, ну если хотите с нами сыграть в нейрохит, позвонить, еще и выиграть беспроводные наушники. Да-да, я именно...
0: Наушники. Причем беспроводные это стоит, знаешь, 3789 рублей. Обычно 18-300 сразу. Потому что там есть непредсказуемые функции.
1: Кого интересует? 23-24-88-3, код Москвы, 495.
0: Как думаешь, с какой скоростью они по Bluetooth присоединяются? Заметить не успеешь.
1: Такой.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
2: В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
2: Политическая информация.
10: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Самая музыкальная из наших игр нейрохит, которая искусственный интеллект видоизменил известный хит, а вам нужно восстановить оригинал. Если получится, беспроводные наушники будут. Валентина из Ярославля сегодня бьется за приз. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, Валентин. Ну, я вам скажу, песня сегодня прям, ну, такая. Прям мы как будто все втроем должны начать немножечко танцевать под нее.
0: Мне очень интересно, что же искусственный интеллект из нее сделал. Угу. Слова точно знаете, исполнители точно
2: 100%.
0: Знаете. 100%. Я бы сказал, все знают и любят. Поэтому больше внимания к словам, ну, а мелодии пусть наслаждается наше подсознание. Готовы?
1: Готовы.
0: Тогда сосредоточимся, поехали.
1: Поехали.

0: дорога.
1: Но зовет его?
2: Уходи, постой.
3: Дальняя дорога.
2: Дальше чего?
3: Это Андрей Губин.
1: Ну хорошо, внутри уже как-то немножко порадовались, но у нас же есть припев еще. Давайте послушаем.
4: Может, ты ищешь мальчика-дядяга в этой забытом тайном стране?
1: Ну что, искусственному интеллекту можно сказать спасибо.
2: Как будто бы вот модненько, трендово, но вообще не то.
1: Ну, да? Потому что есть мы знаем, как то. Может быть, если бы первоначально возникло, то и нормальный такой фоновый трек был бы, но он же не фоновый.
2: А так, хитяра,
1: он же разрывающий. Дайте доказательства.
3: Мальчик-бродяга в этой забытой Богом стране.
1: Да-да-да, Валентин, спасибо. Это было великолепно. И игра, и исполнение, и беспроводные наушники, которые уже отправляются в Ярославль.
3: Ура!
2: Вот, пусть у вас таким настроением и все утро понедельника пройдет.
1: Вот он, человек, у которого все сегодня точно под контролем. Ну а пока Валентина узнает про свои наушники чуть подробнее, мы насладимся хитом в оригинале от Андрея Губина на Retro FM.

0: кстати. Манит или манит, как думаешь?
1: Ой, я, ну, давай... Так, смотри, логика такая. Если я думаю, что манит, значит, 100% манит.
0: А вот здесь не сомневайся, маэстро. Андрей Губин все верно сказал.
1: Да?
0: Манит, значит, манит. Просто есть глагол манить, который нас может путать. Это мы все про будущую игру говорим сейчас. Родная речь называется, где мы сложные ударения проверяем.
1: Как, вообще, как ни странно, самая вообще на острие атаки игра у нас получилась.
0: Хей, надо говорить.
1: Хей.
0: Как в оригинальной песне. Ладно, ребят, что у нас впереди будет? Новости спорта обязательно скоро. Расскажу, да.
1: Да, у нас день, у меня все под контролем. Вот на эту тему высказываюсь во всех наших соцсетях, а мы все прочитаем уже прям очень скоро.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, дата 14 сентября, что нам несет? День, у меня все под контролем. И мы выясняем, а что надо держать под контролем в жизни, что не надо. Что у вас на все 100% под контролем? Можно серьезно и не очень. История вот не очень особенно приветствуется. Андрей пишет в группе «Ресмена ВКонтакте». Вообще по жизни не следует считать, что у тебя все под контролем. Когда в этом уверен, всегда что-то пойдет не так. Под контролем только яйца в сметку можно сварить. И то, возможно, не надо.
2: Нет, точно вам скажу, вообще не факт.
1: Ну, да, Пашот, Смят, давайте мы сейчас грани начнем рассматривать самые там по 30 секунд, там, минуте разницы.
2: Главное, квартиру родительскую не взорвать, кухню. Угу. А с другой стороны, зато на всю жизнь освобождена от готовки, потому что, ну, не стоит, да? А, Галина нам пишет, мне понравилось, вернее, Галина писала, помнишь, значит, всем привет, я Овен, и восьмерка по дате рождения, тотальный контроль. Далее, Марина ей пишет, чистых овнов практически не бывает, да и финансовый контроль не про них. Говорю вам это как астролог, у вас все задатки козерога, скорее, надо смотреть кресты и стихи. У нас начались астрологические войны, это еще тот контроль.
1: Да, Вадим пишет. Доброе утро, Саша и Рита. Помните, если я скажу когда-нибудь, что у меня все под контролем, забудьте. Это самообман. А Сергей Горюнов честно делится. Слишком сложный вопрос для понедельника.
2: Я согласна. Также Марина нам пишет, на мой взгляд, на авось иногда лучше надеяться. Тогда разочарование меньше. Мне, кстати, я частенько это слышала, что мне говорят, вот ты вот думаешь, что все так сказочно, единороги, пони, и все будет классно. Не надо, меньше будет расстраиваться. А я все еще верю, что, понимаешь, вот пони, единороги и так далее.
1: Ну, разным людям разным может помогать. Кто-то любит настраиваться на худшие, для того, чтобы потом приятно удивляться.
2: А кто-то наоборот.
1: Да.
2: Анна пишет, а я 7 лет ничего не контролирую. Ну, или не так, как ранее. Потому что 16 лет была в браке, развелась. Все вообще стало проще.
1: Освобождение.
2: Freedom. Так, далее. Значит, фраза «у меня все под контролем» вызывает у меня смех. Ну, под чьим контролем? Ведь говорят недаром, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот, а мы, может, расскажем о своих планах, но мы прям точно планируем это сделать, потому что у нас еще родная речь впереди будет.
1: Да-да-да, самый интригующий из игр. А еще у нас будут новости спорта, там, знаете, сколько футбола и хоккея случилось? Это я про теннис даже молчу. Да-да-да, ну и, конечно, разберем тему контроля подробнее, дадим несколько советов, придем примеры известных людей, как они с этим справляются. Вот, ну и, конечно, будем ждать ваши сообщения в социальных сетях, обязательно это все обсудим.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Столица уже 9, понедельник становится еще бодрее и музыкальнее. Это первая смена. Это Ретро FM. И хочется новостей. Вадим Ривман, конечно же, утолит нашу жажду.
1: Да, обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, школьники продолжат учиться по привычному графику во время проведения выборов в Госдуму. Уроки отменять не будут, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр при этом уточнил, что некоторые школы, которые не смогут обеспечить отдельные потоки граждан, будут действовать другим образом. В таких заведениях для учеников проведут различные активности. Формат уроков в дни выборов школы определят самостоятельно. Напомню, голосование за кандидатов на выборах в Госдуму будет проходить с 18 по 20 сентября. В Центральной России с 16 сентября начнется бабье лето. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Начало недели, по словам синоптиков, еще будет прохладным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 15-20. Но вот со среды начнутся солнечные и по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов. Ночью плюс 6-11, днем воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18-23 градусов. Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с высоты около 400 километров. Фотографию опубликовал Роскосмос в канале на платформе Макс. Поводом для космического снимка стал 879-й день рождения столицы. Напомню, день города Москва отметила 5 и 6 сентября. Кикина запечатлела российскую столицу с борта Международной космической станции. Анна работает сейчас на МКС. Напомню, что с июля этого года. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. В январе и июле их оставляли на 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проведенные исследования. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали на 17% чаще. Школьные траты остаются приоритетом. В преддверии учебного года канцелярию купили на 10% активнее, чем год назад. Ну и последнее. Жительницу Новосибирска закрыл на балконе ее собственный кот. В спасательную службу города поступил вызов. Звонила хозяйка одной из квартир. Женщина сообщила, что вышла на балкон подышать свежим воздухом, и в этот момент за ее спиной раздался щелчок захлопнувшейся двери. За ней остался виновник происшествия, невозмутимый рыжий мейн-кун. Чтобы попасть в квартиру и освободить женщину, спасателям пришлось вскрыть дверь. Как отмечается, пока шла спасательная операция, кот сидел в кресле и смотрел телевизор. Еще курсы валют на сегодня.

0: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.
1: Три минуты десятого, столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вот я пытаюсь понять, да, из этой новости, что жительницу Новосибирска закрыл на балконе собственный кот, да, когда спасатели приехали, да, он сидел и телек смотрел, как будто футбол смотрел, трансляцию. Что, Краснодар Акрон вчера Рубилова смотрел, да, потеряет очки или нет? Ну, по-любому, да. Ладно, с котами поаккуратнее, особенно с любителями футбола, уважаемые хозяйки. Что касается наших планов, родная речь, проверим ударение. Тема дня.
2: Да, она будет, мы сегодня говорим про день, у меня все под контролем, вот у кота тоже. Очевидно, все под контролем. Ну и Саша уже сказал, у нас спортивная рубрика будет через несколько минут.
1: Ну, буквально. Это все потом.
2: Там
1: а
2: сначала
1: сейчас?
2: Гороскоп, потом спортивная рубрика, потом такой замес начнется. Мы вам прям обещаем.
1: Белинда Карлайл, давай уже.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на 14 сентября, на понедельник. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже к разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах возможна борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, вопрос к репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: Мы тоже от своих не откажемся. У нас вот всегда в это время спорт. И сейчас то же самое будет.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Ну что, как ваше спортивное настроение? Давайте его подниму результатами. Сначала из мира хоккея. Вчера Сибирь дома уступил автомобилисту 2-5. Авангард на своем льду одержал волевую победу над Металлургом. 3-2 там в овертайме все решилось. Нефтехимик оказался сильнее Адмирала 2-1. Ну а ЦСКА проиграл Локомотиву 2-3. Еще, конечно, был большой футбольный день. Спартак разгромил Ростов в 8-м туре РПЛ 3-0. А, Масалыга, Жетсон забили, Салай реализовал пенальти. А вот Чаева удалили за две желтые. Краснодар все-таки вырвал ничью с Акроном 1-1. Баселий сравнял аж на 87-й минуте после ошибки вратаря Гудиева. Ахмат дома одолел Динамо Махачкалу 3-2. Ну и подводя итоги, Краснодар по-прежнему лидер РПЛ. 20 очков у них после 8 туров. Спартак, Динамо и ЦСКА отстают на 4 балла, делят 2-4 места соответственно. Дальше идет Зенит. Он на 5 очков от Краснодара отстает. Для фанатов Лока пока на 13-м месте. Рубрика «А как там наши?». А у Лёши Батракова дела налаживаются. Первый голевой пас отдал за Галатасарай, вышел на замену, и все получилось. Кстати, его команда и победила 1-0. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов тоже провел свой сухой матч первый в сезоне с Брестом в Лиге 1. До этого вратарь ПСЖ пропускал в 6 играх подряд. Вот и у Матвея все налаживается. За наших ребят болеем всей душой. А что там в Англии? Манчестер Юнайтед вроде как проиграл дома Манчестер Сити в 4-м туре 0-1. Да, но там вопросики по голу, который Холланд реализовал. Вроде сначала оправдали этот гол, а потом признали ошибкой. Так что ВАР ошибается не только у нас в РПЛ. Всем успокоиться. Ну и, к слову, Манчестер выиграл лишь один из 4 матчей в чемпионате. Идет 13-м. Прям путь Лока какой-то. А вот у Сити 5 побед подряд после разгромного поражения от Арсенала. Реабилитировались. Да, еще хочется сказать, российские легкоатлеты направили письмо в ООН и МОК с призывом допустить их к международным соревнованиям. Напомню, с 22 года они не допускаются к соревнованиям под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе. Ну и о теннисе. В финале US Open Александр Зверев обыграл Бена Шелтона в 4 сетах. Для Зверева это второй большой шлем в сезоне и карьере. Ну а у девчонок Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Сабаленко. Сначала победит в финале, а затем сместив с первой позиции. Отмечу, что Сабаленко, как бы ей тяжело не было после такого финала, все-таки выступила с речью и искренне поздравила Рыбакину. Вот такой спорт мы любим. Что ж, это все новости спорта к этому часу. Давайте музыки, давайте танцы, давайте африканам.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Ретро ФМ с 7 до 11.
1: И от утренних хафанов мы переходим к... К чему, Маргарита?
2: Я тебе расскажу новость, которую изначально я когда прочитала, у меня тоже на лице такая была утренняя хафанама. А потом я ее дочитала. Итак, заголовок такой. Сотрудник отсудил у фирмы более полумиллиона рублей за ранние подъемы.
1: Опа.
2: Ну я же вижу...
1: Надежда появилась.
2: Ты тоже начал
1: огонечек
2: улыбаться.
1: Огонечек загорелся в глазах, да?
2: Да, но потом там немножечко по-другому все вышло. Короче, мужчина работал на буровую компанию, все это было в Ханты-Мансийске, и у компании были свои порядки. Начало рабочего дня было 9 утра, но начальство начинало со звонов каждое утро в 8.30. Вот, ну и мужчина такой, не, я в суд, конечно же. Ну какие 8.30, ребят, с 9, я же сказала, еще кофе не попил. В общем, организация пыталась оправдаться. Говорят, совещания удаленные, добровольные. Не прокатило. Суд решил 500 тысяч рублей. Вынь да положь на стол за вот такие ранние звонки.
1: Так и в чем подвох? Ну, он же отсудил, победил.
2: Да, он молодец, все хорошо.
1: А я думал, там закончится трагедия, и ты такая, о, я только обнадежилась, а потом хоба, его уволили.
2: Да нет, я к тому, что там просто, видишь, отсудил у фирмы Болы боль. Да что ж, я не могу это слово прочитать.
1: Ты что, вирус Эбола отсудил кто-то там?
2: Более полумиллиона рублей за ранние подъемы. Я такая, просто за ранние подъемы? Есть какие-то ходы?
1: Я прям увидел фотографию твою сейчас со счастливой улыбкой и такой сертификат 500 тысяч, как в лотереях делают. Ну, награждаю, Маргарита, за ранние подъемы.
2: Только если с нами будут созваниваться в 4.30.
1: Вот,
2: а из
1: не
2: наших
1: забудь.
2: Никто не встанет.
1: Когда будешь получать этот сертификат, скажи, на этом месте должна быть не только я. Со мной этим утром поднимались. И дальше всех нас перечислишь по день. По сотке хватит.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, а ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
8: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
14: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки».
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
16: Политическая информация.
12: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: приходит даже, когда его больше об этом не просишь.
1: Но только у него не усталые шаги. У него такие всегда бодренькие, такие. Ща я вам все расскажу.
0: Актуальные.
1: Я все знаю.
0: В ногу со временем.
1: Ну, давай, представляй. Или давай вместе. Давай как этот Дед Мороз. Дед Мороз.
0: Три, четыре.
1: Вадим Римман.
2: Слышу.
0: Наверное, я подумал, Вадим. Итак, 9.30, новости. Вадим Ривман, слушаем.
3: Обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капремонта многоквартирных домов за счет федерального и регионального бюджетов. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка, как известно, лежит на гражданах, однако взносов собственников явно недостаточно. В связи с этим систему необходимо менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования управляющих компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Минувшей ночью российские системы ПВО уничтожили над регионами страны почти 400 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дроны были сбиты в частности над Брянской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Воронежской областями. Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области при атаке дрона пострадали женщина и ее 13-летняя дочь. В Сочи из-за падения обломков дронов ранены 5 человек. Охотники ликвидировали в Бурятии за минувшие сутки 14 медведей, которые представляли угрозу для людей. Всего за последние сутки поступило 32 обращения о выходе хищников к людям. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. В частности, охотники совместно с бригадами работали в пригороде Улан-Удэ и в районах республики. В целом, с начала этого года в Бурятии было ликвидировано уже 149 медведей, сообщили ТАСС в администрации. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Также Аксененко отметил, что действующая ежегодная отчетность управляющих компаний явно недостаточно. Для сферы ЖКХ годовой срок слишком велик, поэтому необходимо переходить к более регулярной и понятной системе отчетности. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша и Рита.
1: Так, 9:35, всем приготовиться, всем сосредоточиться, никому не покидать помещение. Мы переходим к самой серьезной из наших игр.
2: Всем стоять на местах, это родная речь. Вам нужно поставить ударение, это очень сложно.
3: И дальше мы включим или включим ругательные слова в свою речь, и тогда всем капец придет.
2: До 5000 рублей мы принесли вам в чемоданчике черном, и будем их раздавать, если вы наберете вот этот номер.
1: 23-24-88. Смотри, код Москвы 495. Грамотеи ожидаем.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
6: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Политическая информация.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: «Родная речь». В первой смене на «Ретро-ФМ».
1: Ну вот и она, «Родная речь», игрушка, в которой мы проверяем, хорошо ли вы знаете слова со сложным ударением. Сегодня на связи Зоя из Омска. Здравствуйте, Зоя.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Зоя, слушай какую-нибудь из наших игр последних, и вот удавалось ли что-то отгадывать?
2: Нет, в этой игре впервые и не слышала раньше в эфире.
3: Это хорошо.
1: Смотрите, у нас на кону 5000 рублей. Соответственно, 5 сложных слов. Мы вам будем давать на выбор вот такое ударение или такое. Вам нужно отвечать не первое, второе, а прям произнести слово, как вы считаете правильно. Мы вот слушаем 5 ваших слов, 5 версий, а затем подводим итог. Чем больше правильных ответов, тем больше тысяч. Готовы?
2: Да.
1: Тогда начинаем.
3: Погнали. Итак, первая пара. Трапезничать или трапезничать?
2: Трапезничать.
3: Приняли.
1: Далее. Звонящий или звонящий?
2: Звонящий.
3: Угу. Далее. Гуру или гуру?
2: Гуру.
1: Так. Баловник или баловник?
2: Баловник.
1: Так.
3: Далее. Сорвалась или сорвалась?
2: Сорвалась.
1: Есть.
3: Приняли.
1: Ну что ж, сейчас будем подводить итог. И начали мы с трапезничать или трапезничать. Вы сказали трапезничать, и это правильно. Значит, 1000 рублей уходит к вам. Далее, звонящий. Ну, конечно, это правильно. Далее, самое сложное, на мой взгляд, из слов мы привыкли все говорить «гуру», а вот мы с Ритой точно привыкли так говорить, а правильно, оказывается, «гуру» словарь показывает именно эту версию, поэтому здесь вы 1000 не заработали. Так же, как и в следующем слове, вы сказали «баловник», вот, все-таки правильно, «баловник», «баловать», вот туда, на дальние слоги. И финальное слово «сорвалась» — это правильная версия, это тоже 1000 рублей, получается 3 из 5, а значит, выигрыш 3000 рублей.
3: И это один из самых больших выигрышей. У нас вот так, как вы до этого не слышали, 3 и 4 – это вот самый максимум, что в этой игре получалось.
1: Зоя, мы вас поздравляем, это отличный результат.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и вам за участие, но все-таки вот возвращаясь к слову «сорвалась» и «сорвалась», да, я знаю, откуда мы могли понять, услышать версию и принять ее как норму из одной известной песни. Александр, можешь поставить фрагмент?
4: А для звезды, что сорвалась и падает.
1: Да, которую когда-то исполнял Олег Анофриев, затем перепевал Расторгуев, и именно там была версия «сорвалась». Но исполнителям мы всегда, конечно же, прощаем такие версии ради красивой
3: рифмы. Ну и знаешь, если ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет, скажи мне «да» или «нет».
1: А сколько таких случаев? Да-да-да. Поэтому сегодня итог подведен, деньги вручены, пора переходить к хитам. Юрий Антонов на «Ретро-ФМ».
0: «Родная речь» в первой смене на «Ретро-ФМ».

0: Итак, состоялась игра «Родная речь» на Retro FM в первой смене, где мы проверяем сложное ударение. И что мы сегодня выяснили? Оказывается, правильно говорить «трапезничать», «звонящий», «гуру», да-да-да, не «гуру», «баловник» и «сорвалась».
1: И вот это у нас под контролем, друзья. Так именно и звучит наша сегодняшняя тема. Поэтому высказывайтесь, а что же у вас под контролем? Или, может быть, это вообще иллюзия? Ну, какой там контроль в конце-то концов? В общем, пишите все, что в голову приходит по теме, во все наши соцсети, а мы очень скоро обязательно прочитаем.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
11: Лента. Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
15: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 14 сентября. День «У меня все под контролем». И мы у вас спрашиваем, а у вас что вообще под контролем? Все ли нужно пытаться держать под контролем? Или что-то лучше отпустить? Мнение очень разное. Давайте начнем с соцсети. Мариана пишет в группе «Рассмен ВКонтакте». У нас в доме только заначка у Лёли под контролем. Это собачка такая маленькая. У остальных все как пойдет.
2: Я думала, это про себя. Типа, заначка у Лёли под контролем. Муж не знает, все остальные тоже.
1: Нет, там Лёлечка прям совсем крошка.
2: Маленькая. Эльмир пишет: «Доброе утро. Я мама, бабушка, теща, жена, и у меня все и вся под контролем. Даже если близкие это не замечают, я контролирую». Еще надо сказать, типа, главное им не говорите, да? Все нормально.
1: Ирина пишет: «Чем больше контроля, тем больше хаоса. Иногда надо просто расслабиться». Ирина, золотые слова.
2: А Лилиана пишет: «Главное контролировать себя».
1: А вот сейчас сообщение не про себя. Внимание, Алексей Казаков делится мнением. Доброе утро, Саша и Рита. Родители должны держать контроль над 17-летней дочерью во время свидания на бульваре, чтобы она не садилась на колени к парню. А если она себе это позволит, выпороть ее ремнем как следует. Причем Алексей не дает возможность. Всерьез он говорит или нет всерьез? Но мы замерли.
2: Но это если 17, а 16 там как бы можно или что? Ну подождите, нужно разъяснение.
1: Разъяснение есть у Жукова в песне. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Включишь, послушаешь.
2: Включишь обязательно. Владимир говорит: ну, в связи с моим возрастом, под контролем мое здоровье. А что еще я могу контролировать?
1: Да это прежде всего. Мы как за столом сидим, ребят, да чтобы только здоровье было под контролем.
2: Жукова включили, послушайте.
1: Раньше любые просили под настроение такое поставить, а сейчас, ну дай Сережу нам, а.
2: Серега, давай. Далее мне нравится, у нас уже третий час подряд вот эта вот астрологическая сходка происходит. Чистых овнов практически не бывает, пишет нам Марина. Финансовый контроль не про них. Вот, короче, там вообще история. Я считаю, что нужно всем заходить в наши соцсети, читать. Там, возможно, и драка будет. Мы пока не знаем. А может, и дружба.
1: А бывают еще такие сообщения, которые мы не можем прочитать в эфире. Но очень интересно. Поэтому обязательно заходите в соцсети. Мы ваши сообщения почитаем. А еще дадим советы настоящих профессионалов буквально через 20 минут. Не пропустите.

0: Все, можно сказать, понедельник отличный будет. Это если три часа до этого не слушали. А первая смена в столице уже 10:00. Что по новостям, расскажет Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, российские легкоатлеты выступили с совместным заявлением с требованием отменить отстранение от международных соревнований. Обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и в Ассоциацию легкоатлетических федераций World Athletics. Напомню, Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в 2015 году после допингового скандала. Позднее россияне могли участвовать в международных стартах в нейтральном статусе после получения индивидуального допуска, но с 2022 года они не выступают на турнирах под эгидой ассоциации даже в таком качестве. Банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. При этом, по их словам, депозитные ставки могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России в связи с лихорадкой Эбола. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их тут же госпитализируют. Специалисты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Мошенники звонят пожилым россиянам, сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли, а чтобы отказаться от этой опции, необходимо якобы продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют никому и никогда не сообщать коды из СМС, а также пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к конвертации денег в цифровые рубли. И последний ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком 9 стран. 34-летний Эмон Кивни преодолел босиком 6805 километров за 369 дней, это чуть больше года. Маршрут Кивни начался в Турции, после этого он последовал через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс, пока не вернулся в родную Ирландию. Серьезным испытанием стала погода. Летом стояла изнуряющая жара, из-за этого приходилось делать перерывы на 1-2 дня, ну а зимой маршрут прерывался, соответственно, из-за морозов. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.

0: 7 до 11.
1: 3:01 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Не знаю, ты в это веришь? Ну, я в новости это Рипмана. Ирландец босиком прошел 9 стран. Или, может, это фейк, а он побился.
2: Ты думаешь, фейк?
1: Ну, кто его знает.
2: Шел босиком, не жалея ног.
1: Да-да-да, как в песне Максим.
2: Слушай, ну, фейк это или правда? У нас есть такие же примерные истории в нашей игре «Фейк-контроль», в которую мы очень скоро поиграем. Может, там такой факт попадется. Мы же точно не знаем в конце концов.
1: И еще этим утром мы обсуждаем 14 сентября, день «У меня все под контролем». А у вас все под контролем? Ну или какая часть? Расскажите свои истории в социальных сетях.
2: Пишите, мы все очень скоро прочитаем. Ну а пока давайте послушаем классную музыку.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Так, 6 минут 11, пора разобраться, что нам понедельник готовит. Ну, по крайней мере, звезды так говорят. Итак, 14 сентября. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнять все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах. Легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Далее, девы. Обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы. Вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы. Велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы. Неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги. В коллективных делах возможна борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи. В вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы. Сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: И вообще, давайте у всех знаков зодиака, что сегодня прям классный день был.

0: Полоской на календаре 14 сентября. Скажите честно, у вас все под контролем? А еще один вопрос. А надо ли все держать под контролем? Вот здесь есть советы профессионалов, которые я нашел.
1: Давай скорее.
0: Во-первых, говорят, что надо выписывать все задачи на бумагу. Потому что наблюдение. Вот пока они крутятся в мыслях, мозг паникует. Он не может, да, это все там как-то устаканить. Как только они на бумаге, появляется уже четкий список задач.
1: Вопрос. А если, у меня там и мозг вообще 24/7 паникует, а у меня еще такой почерк дурацкий, и у меня столько задач в голове, я вот так все выпишу, мне кажется, я еще больше буду паниковать. Типа, господи, у меня 5 листов того, что надо сделать.
0: А вот ответы на эти вопросы задашь чатику. Человеку не смей, психолога пожалей. Правило трех главных дел. Вот дальше уже из три пункта выбираешь самые главные, да, которые точно сегодня надо сделать. Остальное просто приятный бонус. Успеешь, так успеешь. Мне. Помидорный метод. Вот интересное название. Помодоро называется. Работать отрезками надо. 25 минут полного фокуса. Так. Прям телефон до экрана вниз. 5 минут отдых. Вот нас приучали обычно 40 минут и перерыв, да? Угу. А так вот 25,5, запомните. Так. Еще есть правило 2 минут. Вот на это надо особое внимание обратить. Если мелкую задачу можно сделать за 2 минуты, там, ответить на письмо, подтвердить встречу, делай ее немедленно, а не вноси в списки. То есть двухминутные задачи сразу делай, не откладывай
1: потом. Ты не в списке, ты не проходишь. Да.
0: Ну и в конце концов, делегируйте и автоматизируйте. Вот последний совет от профессионалов. То есть, если задачу может сделать кто-то другой, отдайте ее. Взрослый человек имеет право, в конце концов, не делать все сам. В конце концов, есть искусственный интеллект, который сейчас очень многим облегчает работу. Не забывайте об этом.
1: А вот чисто в теории, не хочешь у меня дома убраться? Взрослый человек, это я, да?
0: А Вадим, когда делал стол, тебе не убрался за собой, да?
1: Нет, он только вот покрасил у меня зеркало и повесил его.
0: Вот она, наглость в чистом виде. Да, кстати, не все надо контролировать. Творчество, генерация идей, да, здесь сразу говорят, вот что процесс написания там песен, сценариев, шуток, все заходит в тупик, если пытаются это все подчинить контролю. Лучшие идеи приходят всегда в состояние расслабления. Или там, когда в душ, когда гуляете. Поэтому здесь нужно отпускать контроль и довериться потоку. Это все наши советы к данной минуте. А ваши сообщения и истории про контроль обязательно почитаем, но чуть позже.

0: Всем привет, на столичных 10.17, первая смена. Саша, Рита, понедельник, держимся.
1: Расскажу, у нас сегодня тема, у меня все под контролем. Есть человечек, у которого все под контролем. Он думал так. В галерее в одной Merino Gallery в четверг случился, ну, прям арт-момент. Прям человек...
0: Арт-момент?
1: Арт-момент, да. Было открытие выставки молодых художников. Вот, пришел гость, посмотрел на пылесос сломанный, который стоял в углу и сказал, ну, это $4000. Вот прямо из кармана достал, все, покупаю. Вот. А проблема в том, что пылесос оставил у стены уборщица, потому что они купили пылесос, мотор сломался, ну, и его там куда-то приставили. В общем, на самом деле там даже галерее пришлось как-то оправдываться, потому что человек уже все, он купил этот лот, понимаешь? Слушайте, а оказалось, что это сломанный пылесос.
0: Да. Пользуясь случаем и зная такие истории, хочу сказать, что, знаете, у меня вот на кухне сейчас такой арт-момент. Вот холодильник, да, третью неделю не довезли, и посуда, да, мойка тоже не стоит. Можно ли эту арт-ситуацию тоже как-то вот взять и монетизировать?
1: Слушай, а у меня еще интереснее. У меня такой же арт-момент, но он уже год издает вот такие звуки, понимаешь?
0: Бывший? Выпусти его из дома.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, а ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
11: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола». 70 лет вместе.
12: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки».
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
14: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
16: Политическая информация.
17: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
18: Шоу «Дорогие гости»
19: на Ретро-ФМ.
18: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
19: Воскресенье, час дня.
18: Подробности на retrofm.ru.

0: 29 время двигаться как Джаггер. Ну, по крайней мере, Вайфе Кристине Агилере я доверяю в этих вопросах.
1: Ну хорошо, если ты доверяешь Кристине Агилере, то как бы кому еще, если не ей?
0: Ну а мы переходим к новостям.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Сенатор Айрат Гипаддинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взнос собственников недостаточно. В связи с этим систему нужно менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. Это системная проблема, считает Гипаддинов. Сенатор пояснил, что жители домов, которые копят деньги на спецсчете, находятся в относительном плюсе, они сами решают, на какие ремонты тратить средства. Но таких домов меньшинство, в основном это новый жилой фонд. В Ростове-на-Дону завершилось гидравлическое испытание тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2, из-за которых 7 сентября без горячей воды оставались жители центральной и западной части города. Как сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети», идет поэтапное подключение потребителей. Жителям, у которых горячего водоснабжения еще нет, рекомендуют обращаться в УК. В Ростовской области продолжаются рейдовые мероприятия «Мотошум». Об этом сообщает ГУМВД России по Ростовской области. В Новошахтинске провели скрытое патрулирование улиц города, выявили троих несовершеннолетних водителей, которые не имели права управления транспортными средствами. Мототранспорт задержан и помещен на специализированную стоянку. Все сведения о нарушениях оперативно передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Специалисты рассмотрят вопрос о профилактическом воздействии и возможной постановке подростка на учет. Команда Главного управления МЧС России по Ростовской области приняла участие в спартакиаде «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее информации, среди 12 сборных команд сотрудники Донского МЧС заняли первое место. С 1 октября Grand Service Express запускает ежедневный поезд по маршруту Москва-Минеральные воды, который будет следовать через Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Маршрут пройдет через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лескер-Осаж, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказ, Кармавир и Невиномыск. Зимой маршрут пригодится тем, кто едет кататься в горы, лыжи и сноуборды. Поезда Grand Service Express можно перевозить бесплатно. О курсе валют: доллар 84 рубля 26 копеек, единоевропейская валюта 97 рублей 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, ну у нас есть три темы, и мы в них сами не разберемся с Маргаритой. Это я про наш фейк-контроль говорю.
1: Да, друзья, где правда, где ложь, это все вам предстоит узнать, поэтому просто набирайте 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть и будем выигрывать сертификат в Marketplace за 3000 рублей или 5000 рублей. Звоните, а там разберемся.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличие от правды от вымысла будет Александр из Челябинска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У нас два Александра. Я сейчас сразу загадаю желание, чтобы вы выиграли прям вот прям 5000, хорошо?
2: Ой, спасибо. Вообще не верю своим ушам, ребята. Так рад, первый раз до вас дозвонился. Так что считайте, уже хорошо. Уже выиграл.
1: Класс. Так, заходите, располагайтесь, да. Мучить мы вас сильно не будем. Просто вот три предложения произнесем. Может, факты, может, вымысел. Вам нужно как раз с этим разобраться. Если два будет правильных ответа из трех, то мы вам с удовольствием вручим сертификат на 3000 рублей в Marketplace. Если три из трех, то получаете 5000. Готовы?
2: Да, супер.
3: Итак, погнали, Александр, выбирайте, что больше интересует: фото, дыня или лошади?
2: Что заказывать? Не понял, еще раз. Можно вопрос?
3: Что заказывать будете у нас в нашем ресторане? По теме, по какой будем говорить? Фото, дыня или лошади?
2: Ну, давайте фото.
1: Давайте.
3: Фото. Погнали. Итак, первый факт или фейк. Первой фотографией в истории считается снимок под названием «Вид из окна в Ле Гран». Правда или ложь?
2: Ну, давайте правда.
3: И это правда! Снимок 1826 года сделан Джозефом Нисофером Ньепсом. И в этом году снимку исполняется 200 лет.
1: Представляете? 200 лет фотографии, да-да-да. Знаменитый фотоаппарат Polaroid с моментальной фотографией был разработан специально, чтобы делать фото на паспорт. Правда или ложь?
2: Думаю, что нет.
1: Неправда. Принимается ответ верный. Ну, мы же знаем, каким получаются эти фотографии, да, на паспорт. Все выдумка.
3: У меня на Polaroid бывает удачнее. Холодильник висит вот в этих фотках. Обожаю, если честно. Смазанный, темный, потрясающий. Так, ну и третий факт, или наоборот, не факт, фейк. Самый первый отечественный фотоаппарат назывался «Зенит». Правда или нет?
2: Думаю, что нет. «Зенит», наверное, был позже.
3: И это... И это действительно неправда. Он назывался «Фотогос» в 1925 году, а фотоаппарат «Зенит» начали производить в 52-м. И, наконец-таки, мое желание сбылось. Вы получили 3 из 3.
1: Да, 5000 рублей в Marketplace. Александр, вы чемпион этого дня. Ну, прям лучший из лучших.
2: Спасибо.
1: Да, будете выбирать подарок себе сами максимально возможный, какой в этой игре. Оставайтесь на связи. Хочется еще как-то за победителя подержаться немного, да? Желание загадать.
3: Вот я сейчас второе загадаю желание. А все, еще загадала.
1: Арабески как войдут в эфир, так вообще понедельник удался на все 100.
0: Фейк-контроль.

0: Столично 10.46. Это первая смена, у которой все под контролем. Ну, или почти все. Мы сегодня и так обсуждаем, а у вас что под контролем в жизни находится? Как вы определяете вообще ту зону действий и вообще понятий, которые надо контролировать? А что можно довериться в природе? И да будь как будет.
1: Да, и вообще может ничего не контролировать. Единственное, только вот прям под контролем. Напиши сейчас нам сообщение во все наши соцсети, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
14: Retro FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня, 14 сентября, это день «У меня все под контролем». Вот мы и выясняем, что у кого под контролем, зачем что-то контролировать, а что вообще не стоит контролировать. Алексей пишет: «Доброе утро, Саша и Рита. Я в семье контролирую бюджет, иначе жена все растринкает».
2: Растринкает?
1: Думаю, вы не один. Как-то братья по горе бывают по трынкам.
2: Ты куда трынки-то пошла? И такая уже... Вот оно. Это в данный
1: трынк.
2: Момент...
1: Это в корзинку
2: корзина
1: положила, да?
2: Корзина соцсетей, да, там трынк либо удалилась.
1: Трынки, доставочка. Можете забирать, да, из отделения.
2: Елена нам пишет: «Пытаюсь контролировать все возможное, но контроль постоянно выходит из-под контроля. Елена, как я вас понимаю? Дайте пятюню, так сказать».
1: Галина делится: «Всем здрасте. Я жена, мама и бабушка. И отсюда следует, у меня под контролем в первую очередь это завтраки, обеды и ужины. Каши, пироги, курочка, борщи и так далее. А дальше все будет отлично. Сытая семья, довольная семья. Желает всем хорошего дня. Галина! Ну а вам, от всей семьи, сытых, вкусных, классных завтраков, обедов и ужинов».
2: Далее сообщение такое пришло: «Контроль обязательно должен быть во всем. Многоточие. Но! Три восклицательных знака.
1: Так.
2: Опять многоточие. В меру! То есть, типа, как бы да, ну как бы, ну давайте, чего в конце-то концов. Не обязательно уж прям так все контролировать-то».
1: Угу.
2: Вот.
1: Контроль полной миски кота. А то шаг не даст шагнуть, а потом дела любые, легкой и чистой недели всем. Так, ну что, я думаю, с сообщениями можно подвести итог. В принципе, люди достаточно легко относятся к контролю. Только что касается здоровья, питания,
2: смотри,
1: и денег.
2: Смотри, у нас, получается, прям разделилось на два, так сказать. Одни такие: «Я суперконтролер, и мало того, я контролирую вообще всю семью». Правда, они об этом не знают, только не говорите. Ну и как будто бы сегодня меньше было людей, которые такие: «Да ну вообще». Мне показалось, у нас сегодня контролеров больше было.
1: Но я не буду говорить точный процент, да, наверное, это сложно так сходу.
2: Ну, конечно,
1: подытожить.
2: Мы же не считали, не контролировали.
1: Вот, да, Анна делится из опыта мнением: человек под контролем обязательно должен держать питание и язык. 100%. Если ты не можешь контролировать свой аппетит и то, что ты говоришь, ты не сможешь держать под контролем ничего. Мне кажется, неплохой совет по жизни, да, от человека, который, мне кажется, в этом немножко разбирается.
2: Держи под контролем аппетит свой. И в этот момент хоп по руке, которая потянулась к очередному пирожочку.
1: Да,
2: грустно.
1: На этом мы будем завершать тему. Прощаемся с вами до завтра. Ну а зафиналит эту первую смену Лариса Черникова, у которой под контролем все Димы страны.
2: До завтра.
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Московское время. 11 часов, понедельник. И ни капельки даже не страшный. Ну а теперь время новостей на Ретро-ФМ. Дмитрий Королёв обо всем расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, где предлагали биологически активные добавки, запрещенные к продаже в нашей стране. Как уточнили в ведомстве, речь идет в том числе о продукции без государственной регистрации. В Роспотребнадзоре отмечают, что проверка интернет-магазинов и карточек товаров продолжается ежедневно. Покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и проверять регистрационные документы. Россия на 10 дней приостановит поставки газа в Армению. Причина в полном ремонте газопровода «Северный Кавказ» Закавказье. Поставки остановят уже с 15 сентября. Отмечается, что ограничения не должны затронуть жителей и предприятия республики. На время ремонта газ будут подавать из внутренних резервов, а также закупать у других поставщиков. История станет обязательным предметом для всероссийских проверочных работ в колледжах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Свои знания около 1500 студентов начнут демонстрировать уже с 14 сентября. Как уточнили в ведомстве, каждому участнику предстоит выполнить две работы. Первая по истории является обязательной для всех без исключения. Ну и отмечается, что участником ВПР станут студенты первых курсов. В России создадут единый центр по продвижению русского языка за рубежом. Он будет выполнять экспертизу учебных материалов, вести научные исследования и мониторинг положения русского языка в мире, систематизировать лучшие практики преподавания и работать с кадровым резервом. Кстати, по результатам исследования экспертов Института Пушкина в рейтинге конкурентоспособности мировых языков русский поднялся на 4-е место. Большинство родителей дают своим детям деньги на карманные расходы регулярно. По крайней мере, об этом заявили 65% опрошенных граждан. При этом 7% делают это за определенные заслуги, например, за хорошие отметки или за помощь по дому. Кстати, как отмечают эксперты, давать детям деньги на карманные расходы полезно. Это инструмент для обучения финансовой грамотности. А начинать это делать можно с 6-7 лет. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: А вот мне интересно, а если есть вишневая девятка? Интересно, а бывает крыжовниковая девятка, например, или яблоковая, может быть, или облепихишная, к примеру, или, может, еще какая черноплодно-рябинишная, не знаю. Ой, у нас осень продолжается, друзья. Ну, неплохая, кстати, такая осень. Что-то какие-то проблески или отголоски даже бабьего лета. Нет-нет, да и да. Ну вот соскучился по вам, пришел на работу с радостью. Буду сегодня вашим ведущим понедельничным. Посижу тут немного, музыку классную вместе послушаем. Ну вот, например, скоро группа «Аква», Игорь Иванов, Потирайн. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
6: Невралгии лечат. Санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Алло, теща, привет. Как кто?
15: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
16: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
17: Политическая информация.
18: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
19: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
20: Ретро-ФМ.

тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось,

0: Это группа «Аква» на Ретро-ФМ. Песня «Доктор Джонс». Ну, смотрите, вот под голос у девушки прямо слышно, да? Ну, вылечил ее доктор, вылечил. А может, и прямо сейчас, вот в данный момент, лечит успешно. А мы за этим наблюдаем. Ой, а давайте, а мы, конечно, с удовольствием даже не наблюдаем, а примазываемся и устраиваем тут групповую терапию музыкальную. Там уже и следующие доктора на очереди. Скоро присоединятся группа «Роксет», Михаил Боярский, Бонни М. Все это прямо здесь, на Ретро FM. В Москве уже 11 часов и 34 минуты.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Как и любая другая, впрочем, песня группы Roxette, Sleeping in My Car тоже имеет свои особенности. Ну, например, такую вот Per Gessle, автор и участник проекта, написал эту песню меньше, чем за час. Просто срочно нужна была песня для нового альбома. Не хватало одной композиции в 1994 году. При этом человек был абсолютно уставший, вымотавшийся на гастролях и так далее. Ну, творческое озарение случилось, и меньше, чем за час. Я не знаю, мне кажется, я за год бы не написал песню. Я не пробовал, конечно, но... Ладно, так, дальше у нас с вами еще талантливые люди. Саманта Фокс, Юрий Шнов и группа «Ласковый май». До завершения этого часа прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: обречен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
3: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
3: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: Москве полдень. Ну, то есть 12 часов. Ну, 12:00. Ну, в общем, вы поняли.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Западные органы власти и СМИ ведут скоординированную кампанию по дискредитации выборов в Государственную Думу. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию факта вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. В частности, на площадке Европарламента прошли открытые консультации с зарубежными оппозиционерами, материалы которых Брюссель намерен использовать для критики итогов выборов и обоснования новых антироссийских санкций. В Ростовской области собираются ужесточить наказание для родителей, чьи несовершеннолетние дети ездят на питбайках, нарушая правила дорожного движения. Об этом рассказала донской министр транспорта Алена Беликова. Если несовершеннолетний на питбайке выехал на дорогу, то здесь наступает ответственность родителей. Сейчас Министерство транспорта совместно с госавтоинспекцией прорабатывает вопрос о привлечении таких родителей к ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни». До начала января в Ростовской Ленинцовке изменили схемы проезда из-за реконструкции ливневок. Как уточнили в Департаменте автодорог и дорожного движения города, до 5 января введены следующие изменения. Перекрыли проезд по северной проезжей части улицы Еременко от маршала Жукова до Еременко 105 и по западной проезжей части проспекта Солженицына от Еременко до Доватора, также на пересечении проспекта Солженицына и Доватора. Двусторонним стали полосы по южной проезжей части Еременко на участке от проспекта маршала Жукова до Солженицына и по восточной проезжей части проспекта Солженицына. Высокая активность пыльцы и амброзии ожидается в Ростовской области на этой неделе. Согласно прогнозу, повышенная концентрация пыльцы сохранится до 20 сентября. При этом активность лип и сорняков, полыни и злаков будет низкой. Пыльца может стать причиной аллергической реакции у чувствительных людей из-за содержавшихся в ней специфических белков. Согласно производственному календарю, россиянам в следующем году нужно будет работать 247 дней. Также соотечественников ждет 118 выходных. Об этом заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медикова. Ранее в Общественной палате напомнили, что ежегодно правительство утверждает график переноса выходных дней. Таким образом, время работы и отдыха для граждан сбалансировано. О курсе валют: доллар 84 рубля 26 копеек, единая европейская валюта 97 рублей 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это проект «Бананарама» «Love in the First Degree» на Retro FM. Любовь первой степени по-нашему. Вот любители мы, конечно, люди. Поразделять любовь на степени, на стадии. Начальная, она же конфетно-букетная. И вот, вот это постоянное, кто сильнее любит, кто дольше, кто крепче. Друзья, давайте попробуем просто в абсолют возвести это понятие любви, в том числе любви к музыке, кстати говоря. Здесь на Retro FM наше признание уже в самое ближайшее время получает Cherry Lane, Леонид Агутин, Lionel Rich тоже скоро появится. Ух ты, ничего себе, вот это романтик среди бела дня. 12 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Хочется сказать, ну ёк, Макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен, красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Retro FM.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
4: Шоу «Дорогие гости»
6: на Retro FM.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
7: Реклама.
8: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
14: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
15: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнако. промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.ру.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: В эфире новости.
18: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
19: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Политическая информация.
2: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: 12 часов и 35 минут в Москве. Это Cherry Lane Mommy Blue на Retro FM. Друзья, между прочим, раскрыт, тут оказывается, я уж не знаю, долго ли его раскрывали, некий секрет, раскрыт способ укрепить психическое здоровье. Оказывается, на его состояние очень сильно влияет наш внутренний диалог, который у многих из нас бывает негативным. Ну, то есть мы превращаемся в собственных врагов и накручиваем себя постоянно, за что-то себя осуждаем. Как будто бы перед всеми мы вокруг виноваты. Ну, такое бывает, я по себе знаю. Но, знаете, не осуждать себя, ну, наверное, это мы можем. Это, нет, мне такой расклад нравится, не осуждать себя. Можно и других еще тоже не осуждать. Может быть, тогда вообще еще лучше будет наше с вами психическое здоровье. А вот, ну, прямо вот бонусом, вишенка на торте для психического здоровья, это уже тоже проверенный метод, это музыка от Retro FM, конечно, друзья. Modern Talking, скоро «Синяя птица», «Venga Boys» и много чего еще прозвучит в самое ближайшее время. 12 часов и 36 уже минут. Ну, минутка пролетела.
1: Retro FM, Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
9: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: wanna take me tonight? Ты хочешь быть со мной сегодня вечером? Прямой вопрос, который, ну, конечно, требует желательно прямого ответа. Кстати, вот здесь есть некоторая статистика из сервисов знакомств. В среднем в приложении для знакомств, да, девушки говорят «да», ну, или ставят взаимный лайк или мэтч, как это по-разному называется, примерно в 10-15% случаев от общего числа мужских профилей. Ну, и вот если дальше совсем серьезно уже раскручивать, там же в приложениях для знакомств 54% девушек ответят «нет», если получат предложение прийти в гости, ну, в смысле, домой, к молодому человеку. Ну, просто к человеку. Требуется 9-10 классических свиданий. Сначала в публичных местах, чтобы оценить всю серьезность и согласиться на домашний формат. Вот такая статистика. Просто будем знать, будем знакомы. 12 часов и 49 минут московское время. Со следующими представителями поющих мы хорошо знакомы. Джо Дассен до завершения этого часа. Михаил Муромов. Все это здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного понедельника.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 13 часов и 1 минута. Понедельник, 14 сентября, продолжается. Самое время узнать последние новости. Для этого к нам пришел Дмитрий Королев. Он все знает и расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Минтранс до конца года определит города, где пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. В дальнейшем такую модель планируют объединить с автономным транспортом на земле и воде и распространить на всю страну. Ну а ранее Никитин говорил, что доставка дронами может быть выгоднее и быстрее курьерской. Он рассказал о планах запустить такую систему в пилотном режиме на Дальнем Востоке. Россия развивает новые экспортные направления. В частности, в Оман отправятся отечественные автомобили. Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран. Это позволяет России развиваться за пределами классических направлений экспорта. Кроме того, в текущем году растут и поставки отечественной продукции в Аргентину. Финляндия подключилась к проекту Франции по ядерному сдерживанию для подачи стратегических сигналов. Как указали в финском Минобороны, это решение будет иметь важное значение для безопасности на континенте. При этом, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, несмотря на присоединение к французской инициативе, страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Еврокомиссия готовит план на случай наплывов мигрантов. Среди рассматриваемых инициатив – скоординированные меры по групповой высылке. Об этих планах глава ЕК Урсула фон дер Лейен может заявить уже в предстоящую среду во время ее ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Такую работу проводят после июльского миграционного кризиса, когда десятки тысяч нелегалов добрались до испанского автономного города Сеута из Марокко. Студентам в Краснодарском кооперативном институте помогает учиться робот. Необычного сотрудника взяли на работу в этом году. Зачислили его на кафедру IT-технологий. Там студенты будут осваивать программирование умных машин, а робот – новые команды и движения. Он уже научился здороваться, танцевать и даже флиртовать со студентками. Особым успехом пользуются его воздушные поцелуи. Ну и отмечается, этот робот уже второй в институте. Первым в образовательном учреждении появился робопес. И о валюте на этот понедельник. Доллар – 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: на всех воображаемых инструментах. Под музыку вот сейчас переиграл уже. На гитарах, на пианинах, на барабанах. Все ладошки себе отбил. Да, ну ничего, ничего. Оно того стоило. Зато ладошки тренированные будут. Может пригодиться где. Еще придется похлопать. Ну, в смысле, поаплодировать. Кстати, у нас тут есть кому аплодировать. Друзья, уже в самое ближайшее время. Группа Joy, Владимир Высоцкий, NSYNC. Это лучшая музыка последних десятилетий здесь, в эфире Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается музыкальный понедельник на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроны 325 619 656 837.
5: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
10: Не пропустите, друзья.
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16. 16+.
12: В эфире новости.
13: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
14: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
17: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
18: Политическая информация.
19: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
6: Ретро-ФМ.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: А вот интересно, если есть Japanese girls, должны же быть где-нибудь Japa вверх girls. Вот, но на самом деле, ладно, на самом деле, конечно, все девчонки хороши. Особенно слушательница ретро-ФМ, правильно? Мужчины, собравшиеся, наверняка это все подтвердят. Так, мальчишки, девчонки, есть кое-какая информация важная про одного мальчишку и девчонку. Утреннее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботин. И каждый будний день с 7 до 11 на ретро-ФМ приходят с играми, подарками, темами интересными для обсуждения. Также музыка отличная, естественно, тоже остается рядом. Все, что нужно для правильного утра здесь, на ретро-ФМ «Первая смена». С 7 утра каждый будний день, в том числе и завтра. Ну, а в самые ближайшие минуты тоже хорошо. Просто прекрасно. Dire Straits, «Мираж», Рой Орбисон. Понедельник у нас продолжается. 13 часов и 35 минут в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-2. 217.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.

0: Немного саксофончика премиального. Лакшери, я бы даже сказал. С доставкой каждому слушателю Ретро-ФМ. От группы Dire Straits. Кстати, следующая посылочка тоже прибывает без опоздания. Она называется «Феличитам». Через 10 минут можете начинать распаковывать. После 14 по Москве можно и нужно передавать, поздравлять. И признаваться в чем-нибудь тоже. Меня зовут Юрий Гурьянов. У меня, кстати, признание есть. Хотел сказать, друзьям, всем, как же классно мы тут с вами посидели. Мне понравилось. Завтра еще приду. Пока.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка программы, находите Филичиту, заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе, там уже выложено специальное сообщение, под которым можно оставить свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение.

0: Дочь Катя передает привет любимой маме, желает отличного солнечного дня ей. Коллектив Центра диализа «Астрахань» желает счастливого пути административному секретарю Эльмире Донских, желает ей удачи во всех начинаниях. Ну а Илья передает большой привет семье Лапиных из-под Степок. Хорошей рабочей недели.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Анатолий из Мариуполя передает привет своей любимой жене Анжели. Я тебя люблю, пишет Анатолий. Оля Мелман из Ростова-на-Дону передает пламенный привет своим замечательным коллегам. Олюшке и Оксаночке. Пусть неделя летит и радует нас исключительно позитивом. Ну а Саша из Башкирии, деревня Павловка, передает привет своей семье. Жене Ксю, дочь Варютке, сыну Лешке. Я вас люблю, пишет Саша.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Андрей из Инзы, Малиновый край, Ульяновской области, передает привет своему другу Александру. Дочь Наталья, зять Владимир, внучке Марии Екатерина, сын Владимир. Поздравляют с днем рождения мамочку, бабушку Любовь Федоровну. Желает ей здоровья, позитива. Мы тебя любим и всегда рядом. Ну, а Ольга из Москвы желает Дмитрию Ганьшину хорошего понедельника. Пусть день будет легким, а настроение отличным. Яркой и зажигательной тебе недели.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: А почему мы так долго гуляем?
8: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
9: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
10: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214-ФЗ.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стул украл.
13: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Политическая информация.
17: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
18: Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ.

0: Всем бонжур, друзья. Ирина из Пензы передает привет девчонкам из бухгалтерии. Евгений из Москвы передает привет, ну вот буквально практически всем ведущим Ретро-ФМ. Всех перечислил поименно, кроме меня. Обидно. Ну ладно, ребят, вам привет от Евгения из Москвы. Мам Наташа передает привет из Вологды любимому мужу Нашату, доченьке Асинат. Пусть у вас все будет хорошо. Я вас люблю, пишет Наташа. Ну, а Диана передает теплый привет мамуле Ирине. Пусть сегодня все ладится на работе, день будет легким, а вечер наступит скорее, потому что дома мы ждем.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Игорь из Белгорода поздравляет коллегу из Союз Бурвоты Евгению Сергеевну Орехову с днем рождения. Желает всем коллективам внеземного счастья, крепкого здоровья и всех земных благ. Папа, мама, большая дружная семья Поповых из Ростова-на-Дону поздравляют Ярослава, сына, с днем рождения. 19 лет, вся жизнь впереди, только вперед. Ну и жена Наталья передает привет любимому мужу Алексею Волигову. Очень сильно его люблю, пишет Наталья.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Регина передает привет Владу, который сейчас находится в дороге до Магадана. Алексей из Пензем передает поздравления Анатолию Птицыну с днем рождения, желает крепкого здоровья. Елена из Калуги передает привет своей коллеге Светочке Морозовой. А Сергей из Мариуполя передает привет своему другу Владимиру Василенко. Ты самый лучший!

0: Трексет Филичите на Ретро FM, друзья. Продолжаем Филичиту на Ретро FM. Читаю ваши сообщения. Александр из города Челябинска передает привет своей дорогой маме, которая только что пришла с ночного дежурства в больнице. Сейчас слушает Ретро FM. Вот она удивится и точно улыбнется и взбодрится. Ну что, привет маме Александра из Челябинска. София передает большой привет дочурке Антонине из Нижнекамска. Очень тебя люблю, пишет София. Георгий из Жуковского поздравляет племянника Матвея Чистякова из города Сосновый Бор. С днем рождения. Желает счастья, здоровья и чтоб хорошо учился, потому что он пошел в первый класс в этом году. Так что просто удачи, Матвей. Анастасия из Краснодара передает привет своему мужу Николаю, чтобы, слушая Ретро FM, вспоминал обо мне. Муж Николай, вспоминайте.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 000 000 рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
9: 12+. Ретро-ФМ.

Юрий Шатунов завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве. 14.55. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Коллеги по работе АО «Эллара» Чебоксары, отдел главного метролога, поздравляет Светлану Валерьевну Захарову с прошедшим днем рождения. Желает всего самого наилучшего. Александр Добин из Новокузнецка передает привет своей дорогой и любимой жене Ларисе. Желает прекрасного дня. Анна из Вологды передает привет дорогим любимым подружкам Свете, Маринке. Гульнара передает пламенный привет Лине, Наде из города Оренбурга. Девчонки, все будет хорошо. Ирина передает привет своему мужу Алексею Рычкову и детям Ярику и Раде. Едем из Абхазии. Благодарю мужа за чудесный отпуск. Я тебя очень люблю, пишет Ирина. Ну и, наконец, отдел закупок ФИЦ, много разных букв. В общем, поздравляет любимую коллегу Наталью с днем рождения. Желает ей здоровья и благополучия во всем. Ну что, друзья, на этой замечательной ноте будем завершать сегодняшнюю филичиту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова в эфире ваши приветы и поздравления. Снова будет филичита на Ретро-ФМ.

0: В Москве 3 часа дня. На Retro FM 3D Грейс Джонс, группа «Руки вверх» и Майкл Джексон. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Центробанк намерен в ближайшие 3 года активнее развивать цифровой рубль, долгосрочные сбережения граждан и рынок ценных бумаг. Об этом сообщили в регуляторе. Также с будущего года должна заработать система гарантирования на рынке страхования жизни. Она будет распространяться в том числе на долевое страхование жизни. Россия приветствует любые призывы прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа. Тот потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп подчеркнул, это провоцирует рост цен на топливо, что вредит всему миру. КНР и Индия предложили свою помощь в урегулировании украинского конфликта.

многоэтажном здании разместятся медицинские кабинеты, комнаты для трудотерапии и виртуальной реальности, сенсорные и образовательные пространства, а также специально оборудованные зоны отдыха. Ну и сегодня в Русской Православной Церкви отмечают новолетие, начало годичного цикла церковных праздников. Это повод вспомнить и о древних традициях благотворительности. Например, на Руси в новолетие было принято раздавать милостыню и кормить бедных. В церковный Новый год можно устроить семейный обед. Но важно помнить, что это не просто аналог советского Нового года с застольем и развлечениями, а прежде всего время для размышлений и добрых дел. И о валюте на этот понедельник: доллар 84,26 рубля, евро 97,87. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как же мы ждем вот этого момента, когда мы сами себе еще на работе скажем, ну все, все, хватит, пора домой. Мне кажется, в понедельник это особенно актуально, друзья. 15 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ «Синяя птица» и Пэтти Райан через несколько минут.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять, ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Политическая информация.
16: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Что такое счастье, друзья? Есть версия, что это искусство забывать о проблемах. Надеюсь, оно вам ведомо. Ну, а в столице уже 15:34. Совсем скоро у нас Анжелик Варум и группа Бонни на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
4: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: человек, друзья, может, в принципе, решить любую проблему. Главное, не задавать себе вот этот вредный вопрос. Зачем? Затем. Зачем любимая музыка на Red FM? Затем, чтобы вам было приятно. Да, надеюсь, вам приятно. 15:49. Столица. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Рик Эсли и поющие гитары.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Восьми 4 часа дня на Ретро FM. Впереди песни из трех мушкетеров и мистер Живаго. И в самом начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Дмитрий Песков указал на выпадение огромного количества нефти с мирового рынка на фоне нестабильности в Персидском заливе. По его словам, только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков, что не может не иметь самых серьезных последствий и вызывает обеспокоенность у мировых экономик. Напомню, что из-за атак дронов были повреждены нефтяные объекты в Саудовской Аравии, что спровоцировало рост цен на нефть. Марка Brent сегодня на торгах превысила $107 за баррель. В России завершается срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения через механизм «Мобильный избиратель». Сделать это можно сегодня до 23:59 по московскому времени. Проголосовать по месту нахождения можно на федеральных и региональных выборах. Заявление оформляется через портал госуслуг в МФЦ или любой избирательной комиссии. Механизм позволяет гражданам выбрать удобный участок, подать заявление о включении в список избирателей и проголосовать в день выборов. Минтранс России обсуждает с Китаем маршрут для начала трансграничных беспилотных автомобильных грузоперевозок. Глава ведомства Андрей Никитин напомнил, что в конце мая текущего года была совершена первая трансграничная грузоперевозка на беспилотных фурах между Россией и Казахстаном. Было подчеркнуто, что

обновление характеристик учеников. И жительница США собрала 13201 предмет с изображением лягушек. Книга рекордов Гиннесса признала ее коллекцию крупнейшей в мире. Предыдущий рекорд принадлежал британке, ее рекорд – 10502 предмета. Новая рекордсменка начала собирать лягушек в 1983 году, после того, как нашла деревянную фигурку на кухне. Со временем в коллекции появились игрушки, одежда, посуда и новогодний декор. Коллекция настолько большая, что для хранения женщина купила второй дом с большим гаражом. И я расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 26 копеек. Евро 97 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: По статистике, 99% мужчин Советского Союза мечтали стать ее грудным ребенком. Ну, секс-символ, не дать не взять, конца 80-х, Сабрина на Ретро-ФМ 16.19. Меня зовут Антон Веселов, а уже совсем скоро у нас Пупо, группа А-Студио и Бонни Тайлер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто». Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. «Эльба Мебель». 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. «Эльба Мебель». С нами легко.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
9: «Моя клиника».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
13: В эфире новости.
14: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
15: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Алло, теща, привет, как кто?
18: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября, Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
19: О, кассир.ру, национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 118-784-718-95-84.
20: Спонсор часа, мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
21: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Помните, друзья, если человек с утра пораньше подзарядился хорошим настроением, то его уже никто и ничто не сможет испортить. А посему завтра с 7 до 11 включайте первую смену на Ретро-ФМ. Вас ждут новые игры, крутые призы, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: можно убедить только в одном случае, друзья, когда она этого захочет. Ну или, если не захочет, можно очень красиво ей спеть. Ну, конечно, так же, как у Джой, наверное, у нас не получится. Я считаю, это шедевр, но постараться можно. Джой на Red FM 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро здесь встречайте Олега Орлова, а до конца часа Стиви Вандер и группа Форум.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опять назад пустым ехать?
5: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Продолжаем погружение в музыкальный вечер на Ретро FM. Столица 17.00.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и содержательной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. На саммите состоялось множество двусторонних встреч с очень содержательными переговорами по целому ряду конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых Путин встречался в Нью-Дели. Накануне Путин завершил трехдневный визит в Индию. Там он находился с 11 по 13 сентября. Российский лидер выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Завтра в регионе местами ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 27 метров в секунду. Во время непогоды рекомендуется оставаться в помещении. На улице нельзя находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, а также около ветхих строений. В Ростове сегодня стартовал осенний месячник чистоты, об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Все районы коммунальной службы и структурные подразделения администрации начинают активную подготовку. Первый общегородской субботник состоится уже 26 сентября. В планах у властей провести 3 субботника. Осенний день древонасаждения запланирован на 17 октября. Принять участие в субботниках могут все желающие. Ростовские тепловые сети сообщили о завершении гидравлических испытаний тепловых сетей, которые оставили часть центра города и западного жилого массива без горячей воды. В организации сообщили, что сейчас завершается запуск наладочной работы и идет поэтапное подключение потребителей. Россияне все чаще выбирают

0: Правильной дорогой идут те руководители, кто хвалит своих сотрудников. Как выяснили социологи, похвала руководства повышает производительность труда в коллективе на 20%. Товарищи начальники, если вы еще не хвалили никого в понедельник, поторопитесь. Скоро трудовой день закончится, а похвала, возможно, сподвигнет кого-то из сотрудников задержаться на рабочем месте, а то и даже выполнить сходу недельный план. А какая классная музыка звучит на Ретро-ФМ. Это Юрий Антонов, чье творчество достойно восхищения, равно как и артистическо-музыкальное творчество. Группа «Роксет», Юрия Никулина и трио «Рики Повери», чьи песни мы послушаем далее в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельничного вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Почему сразу сам топай?
12: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
13: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИ «Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
15: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
16: Политическая информация.
17: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
3: Ретро-ФМ.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Надеюсь, вы, друзья, отпраздновали вчера день положительных эмоций. Если нет, это то самое дело, которое можно и даже нужно было перенести на сегодня. Музыка Ретро-ФМ всем нам в помощь в поисках положительных эмоций в этот рабочий понедельник, который, кстати, уже близок, очень близок к завершению. Группа «Роксет» только что доставила много положительных эмоций своим поклонникам, тем, кто слушает Ретро-ФМ прямо сейчас. А через 3 минутки, к примеру, шведских музыкантов последует группа «No Mercy», «Комбинация» и «Смолки». В столице 17:34.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове +28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21 градус.
3: Реклама.
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
9: Политическая информация.
10: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Можно сколь угодно сокрушаться, как герой этой песни группы No Mercy, вопрошающий, куда уходишь ты? Сокрушаться, глядя на календарь, куда уходит лето, в какие города? А можно, оглянувшись по сторонам и даже не заметив разительных каких-то резких перемен в погоде, порадоваться бабьему лету, которое только набирает обороты, по крайней мере, у нас здесь, в средней полосе. И вечер понедельника, друзья, медленно, но верно вступает в свои законные права. 17:47. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. До конца этого музыкального часа предлагаю послушать Торетт ФМ Сандру и Аиду Ведищеву.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Zones.

0: включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
5: Тополины пушарают.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Запасаемся попкорном. Впереди много чего интересного в плане музыки на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Постреды стран Евросоюза не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник. Об этом сообщает Политико со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что постреды стран ЕС снова встретятся для продолжения дискуссии. По данным Политико, Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому списков уберут лишь Усманова. На Дону продолжается реализация проекта «Земский учитель». Программа остается одним из ключевых инструментов решения кадрового дефицита в сельских школах и малых городах области. По итогам конкурсного отбора 21 педагог с 1 сентября приступил к работе в образовательных организациях, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Инвесторам проекта комплексного восстановления пешеходно-рекреационных пространств в историческом центре Ростова-на-Дону выступил фонд содействия социально-культурному развитию «Город». Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Речь идет о реконструкции улицы Пушкинской в границах от переулка Газетного до Театрального проспекта. Специалисты Ростовской области подвели итоги мониторинга атмосферного воздуха за август. Основными загрязнителями в регионе остаются формальдегид, пыль, оксид углерода и оксиды азота. В Донской столице сильных экстремальных выбросов не зафиксировали, однако общий уровень загрязнения оценили как высокий. В 35% случаев датчики фиксировали превышение допустимых норм. Ежегодную прививку от гриппа поддерживают 32% жителей страны, против нее выступают 42%, еще 26% затрудняются ответить. Среди молодежи до 35 лет вакцинацию поддерживают 35%. Среди

0: Саваш на Ретро-ФМ и его меланхоличная история об уходящей любви и о неизбежном расставании, ставшее символом эпохи диска конца 80-х. Кстати, как говорят умудренные жизненным опытом люди, иногда лучше уйти молча, чем пытаться все объяснить тому, кто все равно не поймет. После 100 попыток в 101-й раз ты уже просто машешь рукой обреченный, молча идешь в другую сторону. Что, собственно, случилось и с героями этой песни. 18:21, время московское. Далее свои истории нам на Ретро-ФМ расскажут Татьяна Буланова и группа Eurythmics. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
4: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Реклама.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин дверной.
12: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
14: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
15: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организации розыгрыша по выведению количества призов в сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
16: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
17: Политическая информация.
18: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Ничего на свете нету быстротечнее лета. Так его ждешь весь год, оно пролетает словно миг. Неблагодарное! Остается у нас, как правило, от него какой-нибудь сувенирчик, привезенный с моря, фото в рамочке и воспоминания. Наверное, самые незабываемые воспоминания. Незабываемые до следующего лета. О которых поют на Ретро-ФМ Альбано и Рамина Пауэр в 18:37 по московскому времени. Далее в нашем вечернем эфире Дженнифер Пейдж и «Синяя птица».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
6: Реклама.
2: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
11: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
13: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Музыкальная история о горячих девчонках и плохих парнях, о том, что притягиваются друг к другу не только противоположности. Группа Bad Boys Blue на Retro FM. Надеюсь, у героев этой песни все в итоге сложится хорошо. Не как в коротком анекдоте, в котором повстречались муж на час и жена на вечер. 18.49, время московское. Я, Олег Орлов, приветствую всех, кто встречает вечер понедельника в компании с любимыми артистами и их лучшими песнями. Адриана Челентано и группа «Мираж» совсем скоро появятся в нашем эфире. Не переключайтесь!
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
20: Радио Хаб. 12+.

0: 7 вечера в Москве. Полетели в новый музыкальный час на Retro FM. С нами группа «Русские размеры» и FR David. Но сначала послушаем новости в студии Игоря Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Цены на нефть марки Brent сегодня поднимались выше $107 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на Brent также выросли на 2,45%, тогда как в пятницу они дешевели почти на 3%. Фьючерсы на WTI подорожали на 2,56% до $102.61 за баррель. За прошлую неделю обе марки выросли более чем на 8%. Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило об остановке нефтепровода «Восток-Запад» мощностью 7 миллионов баррелей в сутки после массовых атак. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправляла основной экспорт нефти именно по этому нефтепроводу к порту на Красное море. Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 миллион рублей. Об увеличении лимита говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Однако регулятор пока что не уточняет, до какого уровня будет повышен лимит. Напомню, что ранее ЦБ сообщал, что доля СБП в переводах физлиц достигла 55%, а осенью прошлого года регулятор анонсировал запуск сервиса переводов между юрлицами. Депутаты Госдумы напомнили, что отпуск по уходу за ребенком до 3 лет можно разделить между официально работающими членами семьи – мамой, отцом, бабушкой, дедушкой или опекуном. Пособие по уходу выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет и составляет 40% от среднего заработка, но не ниже минимального размера. Пособие получает тот, кто фактически ухаживает за ребенком, и его размер зависит от зарплаты этого человека. Ранее было отмечено, что отпуск рациональнее оформить на отца, если его заработок за предыдущие 2 года превышал доход матери. Зумеры готовы ждать повышения всего 1 год. В среднем уже через год они начинают искать новое место работы, если понимают, что карьерного роста не будет. При этом 69% представителей поколения Z удовлетворены возможностями карьерного роста, что на 11% пунктов выше, чем у других поколений. Однако они значительно чаще готовы сменить работодателя. Если в компании нет четкой системы продвижения, существует риск потери талантов, отмечают эксперты. И Минтранс до конца текущего года определит города, где будет организован эксперимент по доставке товаров дронами. Было отмечено, что это будут преимущественно города Дальнего Востока и, возможно, центральной части. Технический запуск беспилотной доставки в ряде городов возможен уже в этом году. Однако главным ограничением остается емкость аккумуляторов дронов. Они позволяют летать около 25-30 минут, что делает доставку эффективной прежде всего для крупных городов с плотной застройкой. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек. Это все новости. Далее на Retro FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как там в русской народной сказке «Полцарства за коня»? Кстати, как советуют знающие люди, в любой непонятной ситуации делай вид, что ты благородный скакун, а все вокруг обычные пешеходы. Виктор Салтыков и группа «Электроклуб» с нами на Ретро-ФМ в 19.20 по московскому времени. Далее в продолжении нашей вечерней музыкальной программы Рики Мартин, Сергей Беликов и Блэк. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 612 600 156 837.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Показания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
7: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша правил проведения количества призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки».
8: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «Можнако».
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
14: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
15: Политическая информация.
16: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Между прочим, эта песня, став мировым хитом, принесла Рики Мартину номинацию на премию Грэмми. Бодрая, ритмичная музыкальная история с элементами сальсы. По такой музыку, кстати, очень хорошо просыпается рано утром. Бодрит! А кому просто музыки бывает недостаточно, те встречают каждый будний день вместе с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Ваши любимые утренние ведущие вернулись из отпуска. И теперь с понедельника по пятницу с 7 до 11 в нашем эфире новые игры, крутые призы, тема для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение. Не проспите первую смену на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
4: Реклама. Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
9: Политическая информация.
10: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Через два месяца, в ноябре, этой песне Майкла Джексона исполнится 35 лет. Премьера легендарного клипа на песню «Black or White» состоялась 14 ноября 1991 года. 11-минутный видеоклип обошелся его создателем в 4 миллиона долларов, что сделало его вторым самым дорогим музыкальным видео на тот момент, а дороже был только клип Мадонны «Express Yourself». Момент, где Джексон танцует с индейцами в национальных костюмах, репетировали почти неделю. А в финале видео, где плавно трансформируются лица людей разной национальности, применялась техника морфинга. До этого ее использовали лишь во второй части голливудского «Терминатора». Впрочем, это уже другая история, связанная с кино. 19:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
17: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Интернет-поток RetroFM San Remo.
21: Это
20: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Ариэль и Silent Circle составят нам компанию в начале нового часа на Retro FM в столице в 8 вечера. Но сначала информационные итоги понедельника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство организовало в ручном режиме работу по обеспечению поставок топлива в несколько регионов, где фиксируются локальные перебои. Об этом сообщило правительство по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Была рассмотрена ситуация с поставками топлива в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, также Пермские и Краснодарские края и Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Продолжается корректировка поставок на региональные рынки, и работа ведется в ручном режиме для обеспечения стабильного снабжения. Банк России планирует продолжить содействовать внедрению искусственного интеллекта для повышения качества финансовых услуг. Использование для подбора финансовых продуктов с учетом индивидуальных потребностей, формирование персонализированных рекомендаций и предоставление и резюме условий может упростить восприятие информации, в том числе о рисках. Регулятор также считает, что ИИ для оценки соответствия заявленным характеристикам продукта и формирования претензий повысит доступность механизмов защиты прав потребителей. Депутаты Госдумы предлагают отменить уголовное наказание за самооборону при незаконном проникновении в дом. Законопроект предлагает дополнить статью УК частью, устанавливающей специальное правило. Действия обороняющегося, направленные на пресечение незаконного проникновения, не будут считаться превышением пределов необходимой обороны, независимо от характера и размера причиненного вреда. Авторы отмечают, что в момент проникновения человек не может достоверно определить дальнейшее поведение посягающего и не должен ожидать насилия. Россельхознадзор сообщил о прекращении ввоза в Россию семян и посадочного материала, сопровождаемых документами семеноводческих лабораторий Мексики, Чехии и Молдавии. В сентябре этого года истек срок компетентности трех лабораторий Мексики, Центральной фитосанитарной лаборатории Молдавии и референс-лаборатории Чехии. Они были единственными в своих странах, чья компетентность подтверждена после аудита 2023 года. И названы самые выгодные направления для новогодних путешествий в России. Самым доступным вариантом стал Псков. Средняя стоимость перелета в одну сторону составляет почти 8 тысяч рублей, а ночь в гостинице около 7,5 тысяч. Чуть дороже обойдется авиабилет в Тамбов, около 8 тысяч рублей, а проживание там 12 тысяч за ночь. Ну а тройку лидеров замыкает Калуга, билет за 10,5 тысяч и ночь в отеле за 8,5 тысяч рублей. В список также вошел Великий Устюг. Это главная резиденция Деда Мороза, куда можно отправиться за 12,5 тысяч рублей с проживанием, за 10 тысяч рублей в сутки. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу.

0: как шутят в народе, осенью человек превращается в кота. Хочет только спать, есть и смотреть, как за окном кто-то куда-то бежит. Ну, это будет чуть позже, друзья, а пока московская осень дарит нам бабье лето. Классная, шикарная погода на улице, которая продлится как минимум до конца этой недели. Затяжных осенних дождей, о которых поет Александр Иванов на Ретро FM, в ближайшее время не ожидаем. А вот то, что темнеет так рано, темно уже в 8, это он в точку. 18 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Приятного всем музыкального вечера. Далее у нас гости из будущего и Ким Уайлд здесь, на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» — 70 лет вместе.
4: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
5: Батарейка — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
7: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Музыкальный привет из 1978 года. YMCA – главный хит группы Village People. Песня, которая до сих пор остается популярной и используется на многих мероприятиях за океаном. Кстати, в 2009 году композиция появилась и в книге рекордов Гиннесса, после того, как более 44 тысяч человек станцевали под ее живое исполнение группы Village People на одном из популярных в США спортивных шоу. 20 часов 35 минут, время московское. Всем добрейшего вечера. Впереди на Ретро-ФМ Лев Лещенко и блюсистам. Услышим их лучшие песни буквально через пару-тройку минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Будем считать, что генеральная репетиция вечерних танцев прошла успешно. Фэнси неплохо подбодрил всех нас на Ретро FM. Ну, а далее с 21.00 до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца на вечеринке Ретро FM. Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе в Москве без 11 минут 9. Встречайте Тимура Соколова, а я, Олег Орлов, желаю всем приятно провести время на нашем импровизированном танцполе.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Это Real McCoy, Another Night. Называется работа. Ночь, как известно, создана для любви, ну а вечер для танцев. Так что зажигаем здесь и сейчас под лучшие танцевальные хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов, до полуночи с вами, это я. Всем привет, продолжаем танцевать. Я Кидати, Спун и Плазма. Далее в нашем живом миксе. Вечеринка Ретро FM началась.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Немного жаркого южного солнца в разгар осеннего танцевального вечера. Что может быть лучше? Pride of Africa. Один из главных хитов шведского коллектива Якида в нашем миксе. В 21 час 35 минут по московскому. Далее зажжем под хиты Ingrid, Army of Lovers, Светы и команды Ace of Base.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Все вернется, все обязательно вернется. Вечеринка Ретро ФМ тоже к нам вернется. Через пару минут она продолжится, но уже с новой подборкой танцевальных хитов. Мадонна и Лондон Бит. Впереди, танцуем дальше.

Sorry, называет этот суперхит от группы K-West. Ну, даже если вам кажется, что вы танцуете не так эффектно, как, к примеру, Бритни Спирс в лучшие годы, не стоит за это извиняться, друзья. Мы за любой полет фантазии, в том числе и в танцах, так что танцуйте, как умеете. Ведь главное в танце — это страсть и душа. Главное, чтобы от страсти этой душа никуда не улетела. Поэтому минутка на отдых сейчас, а после продолжим зажигать под Ля Буш и Шер.

0: Это Ля Буш, SOS. Каждый день с 21 до полуночи вечеринка Retro FM спасает вас от серых будней и дарит живительную порцию танцевальных хитов, которые делают вашу жизнь яркой и приятной. Продолжаем зажигать. Впереди команда Joy, группа Винтаж и Лада Дэнс с суперхитом «Аромат любви» через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
6: Срок акции с 1 сентября по 11 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Пятерочки».
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Название этого хита перевести не получится. Кучику, ну это что-то на вроде ути-пути по-русски. Вот такая вот песня, слушая которую невозможно не улыбнуться, ну и невозможно устоять на месте. Вслед за зажигательной Испанией, которую представляли девчонки из дуэта Бакара, на вечеринке Ретро-ФМ уже скоро появится команда из Италии. Реки Повери. Ну и, конечно же, наши русские парни из команды Любе тоже не дадут вам скучать.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

И осенью, и летом, в любое время года, с вами вечеринка Retro FM, согревает ваши сердца и танцует ваши ноги. Кстати, про лето далее Мираж, а еще Нина с хитом The Reason Is You уже совсем скоро.

Если вы не знали, как звучит классика чикагской хаус-музыки, то теперь вы знаете. Вот так. Да, это Пол Джонсон с суперхитом Get Get Down, что, кстати, в контексте вечеринки можно перевести как «Танцуй до упаду и не останавливайся». Это, собственно, мы и планируем делать до полуночи точно. Далее в нашем миксе Sex Appeal, Freddie Mercury, Тань Буланова и группа Chili.

Ну, надеюсь, девушка мечты сейчас находится рядом с вами и зажигает вместе с нами на вечеринке Ретро-ФМ. Ну и, кстати, о девушках мечты. Ирина Салтыкова, «Арабески» здесь уже скоро, и это будет финальный аккорд нашего танцевального микса на сегодня. Да и я, Тимур Соколов, остаюсь с вами до 2 часов ночи. Не устаем.

Но «Вишневая девятка» всех в свое время сводила с ума. Идеальный саундтрек для тех, кто сейчас за рулем. Ну что, друзья, салон проветрили, скорость набрали, едем дальше. В новый день, вторник, кстати, уже наступил, вот уже как 20 минут. А значит, пятница стала к нам на один день ближе. Ну а еще ближе хиты от Игоря Иванова и команды «Mike and the Mechanics». Меня зовут Тимур Соколов, всем доброй ночи.

0: Пиколо, пиколо, аморе.
1: Маленькая любовь, переводит с итальянского. Ну, а у нас с вами любовь большая. И любовь это к музыке, которая в ночные часы звучит как-то по-особенному красиво. Роксет послушаем совсем скоро с хитом «Sleeping in my car». Значит, раньше появится Игорь Саруханов с песней «Каракум».

0: Группа Роксет передает привет всем, кто спит, в особенности тем романтикам, кто любит это делать в машине. Sleeping in my car. Ну а я передаю привет всем, в чьи планы сон пока не входит. Продолжаем наслаждаться лучшей музыкой. Modern Talking и Владимир Высоцкий уже совсем скоро здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Если вдруг после прослушивания этой песни у вас разыгрался аппетит, ничего страшного. Главное — обойтись без сладкого, потому что свою порцию желатого шоколадо вы только что получили. Так что все, хоп, хей, ла-ла-лей, как говорится. Ну а как это поется, через пару минут продемонстрирует Леонид Агутин.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Группа Стас Намина на Ретро FM. С песней мы желаем счастья вам. И этим, собственно, все сказано, друзья. Пусть сие прекрасное пожелание летит каждому из вас, в какой бы точке планеты вы ни находились. Ну а мы продолжаем дарить счастье. В нашем случае музыкальная. Группа Секрет, Крис Норман и Аква. Впереди, через пару минут все услышим.

Пророческая песня лично для меня. Домой я отправляюсь, друзья. Доставляю вас в компанию лучшей музыки, если точнее, то в компании Джо Дассена и не только. Тимур Скалов был с вами. Прощаюсь. Всем пока и классного продолжения этой ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Это плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Вот такая незамысловатая, на первый взгляд, песенка. На самом деле смысл глубочайший. Живьем-то оно лучше гораздо. Это относится не только к исполнениям разного рода песен и других художественных произведений музыкантами и прочими артистами, но и вообще к нашей с вами жизни, друзья. Группа «Опус» на Retro-FM, 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать, пожелать вам доброй ночи. Скоро Modern Talking, «Синяя птица» и «Хуанес».
1: Retro-FM, Ростов-на-Дону, 101,2.

Да уж, порой весьма и весьма непредсказуема судьба влюбленного человека. Сегодня Ромашка говорит «любит», а завтра «плюнет», как говорится. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 2 часа и почти 35 минут. Скоро группа Dire Straits, Gypsy Kings и Mirage.

Вот, казалось бы, можно бесконечно слушать эту прекрасную песню, этот чудный саксофон. Группа Dire Straits на Retro FM. Ну, в любом случае, нет ничего бесконечного в этом мире, друзья. Казалось бы, вот сколько живешь на свете, пора к этому привыкнуть, а все-таки надежды, как говорится, юношей питают. 2 часа и 50 минут в столице. Дальше Bad Boys Blue и Лев Лещенко на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.